0: Top Thinking прямо сейчас. Очень атмосферная вещица. За стильный саунд также похвалим. И проникновенный текст трека тоже без внимания не оставим. Что сказать, самое настоящее музыкальное комбо собрал Дивок. Очень круто. Всем привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. В ближайшие несколько часов мы вместе с тобой будем наслаждаться лучшими треками планеты. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Особое внимание обратите на новинку. Новинку просто изумительную. Warriner и Lauren появятся с темой Let Me Forget You. Слушаем обязательно. Прежде Лови Кейти Дикей Бамбл Лео, а также Эйву Макс с суперхитом Спары Фейк здесь на Европе Плюс.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр Вельга. Сегодня в Клину ясно. Температура – плюс 8 градусов. Ветер западный – 2 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно – плюс 10, плюс 18 градусов. Ветер – северо-западный – 3 метра в секунду.
3: Добро пожаловать за яблоками в садовый центр «Вельга». Реализуем сезонные сорта собственного сада в Клинском районе. Вкусные, сочные, ароматные. Успейте попробовать. Клин, коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Everybody let loose. Больше хитов. Больше музыки.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

Foreigner и Lauren с новинкой Let Me Forget You. Позволь мне забыть тебя. Только что. Но я тебя точно забыть не позволю. И еще раз напомню о грядущем уникальном событии, которому вот просто нет аналогов. Уже 25 сентября состоится живой завтрак с бригадой У с 7 до 10 утра со сцены ВК Стадиум. Вэлла Вики разбудит всю страну и подарит огромное количество подарков. Вход, конечно же, свободный. Круассаны, сэндвичи, кофе тоже бесплатные. А еще ждем выступления лирика группы Айова, Звонкова и Тима Белорусских, а еще Богдана Медведя, который, на секундочку, впервые приедет в Россию, как раз-таки ради живого завтрака. Бери друзей и обязательно приходи. Подробности на сайте europaplus.ru. У нас далее больше хитов и больше музыки. Тедди Свимс, мистер Новый Чол уже через мгновение.

0: Так точно, заряжаем еще больше хитов и еще больше музыки в режиме нон-стоп здесь, на Европе Плюс. Впереди Two Colors с шикарной новинкой «Примадонна». Чуть раньше ловить Cat's Eyes History Animal. А еще не пропусти «Медузу» и Генрика Мамайла с суперхитом «Don't Wanna Go Home». Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Встречаем Марка Ронсона и Бруно Марса, Пинка Найт Рус и многих-многих других. Продвигаемся.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: А что это значит? Что 9 число, ну, это статистика, самый распространенный день рождения в году.
3: Даже не знаю, хорошо это или нет.
2: А вот отгадаешь следующий по популярности?
3: 11.
2: Нет.
3: 23.
2: Нет.
3: 16.
2: А, давай, так, еще две попытки.
3: Не-не, у меня еще 27 попыток. Второе.
2: Нет.
4: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 4 часа утра.

Черная дэнс-поп новинка от знакомых нам ребят из проекта Two Colors. Примадонна только что. Больше хитов и больше музыки ждет нас. Далее зацикливаться не будем. И от дэнс-попа перейдем к диско-хаусу. Another A54 Ultra Talk to You совсем скоро. Прежде лови поп по R&B тему Джайфами от Зейна. А вот еще раньше вдарим немножко альтернативного рока вместе с бандой Temper City. Супер-хит Self-Away уже через мгновение здесь на радиостанции номер один в России на Европе+. Оставайся.

Шестая строчка нашего фирменного чарта Еврохит ТОП 40. Another 54 Ultra Talk to You. Ну, ребята могут быть выше. Ребята могут вообще возглавить хит-список, если ты считаешь, что они этого, конечно же, достойны. Только от тебя зависят результаты, поэтому голосуй за любимых артистов на сайте europaplus.ru. Ну, обратный отчет лучших треков недели слушай в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Маныловым. У нас далее больше хитов и больше музыки. Тима белорусских мыслей, Филатов Карас и Денис Ферст, Sweet Summer Nights, а также Tame Impala и Дженни Дрэкула впереди на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Следующие полчаса мы проведем с лучшей мировой поп-музыкой, с главными хитмейкерами планеты. В этой компании не хватает только тебя. Присоединяйся, потому что с нами Fast Boys, классные вещицы. Music Sounds. Прежде здесь отметится группа Cedarland с темой «Ту-ту-ту-ру». Еще раньше встречаешь Аки Робин и Бой с историей «Дай, дай». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Суперхитами тебя продают Никельбэк, и Дабустани, и многие-многие другие. Полетели!
2: Лирика Йова, Богдан Медведи.
3: Лирика Йова, Тима Белорусских.
2: Тима Богдан, Лирика Йова.
3: Хвост свободный. Давай перепишем.
2: Да не, вроде нормально сказала.

0: Hitmix.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Столица 5:00. Всем доброго раннего утра.

0: Music sounds better whenever you hold me close. Музыка звучит лучше, когда ты крепко обнимаешь меня. Это Fastboy. Прямо сейчас связь улавливаем. А еще, кстати, есть связь между классным выходным и крутым уикендом здесь, на Европе Плюс. Вот если начать утро с ним, то весь день пройдет на легком, приятном вайбе. С 7 до 10 утра по Москве лови игры, подарки, гороскоп, киномикс и многое-многое другое. Не пропускай. У нас далее больше хитов и больше музыки. Хьюжель, Френч Монтана, Дэвид Гетто и Эйден Мартин с новинкой Shine на подходе. Прежде послушаем Blackpink и Dua Lipa с вещицей Kiss and Make Up, а также Зиверт с хитом «Эгоистка» здесь, на радиостанции номер один в России.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину туман. Температура плюс 8 градусов. Ветер западный – 2 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно. Плюс 10, плюс 18 градусов. Ветер северо-западный – 3 метра в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. «Клин» вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Любишь свежее? Любишь новое? Заходи на europaplus.ru, выбирай и слушай. Европа Плюс свежее.
5: Привет, это Нюша.
6: Это Ираклий.
5: Я Юля Савичева.
7: Группа «Градус».
8: Это Сергей Лазарев.
9: Привет, мы «Серебро».
10: Мы группа «Франки».
11: Это Европа Плюс свежее.
12: 100% русская. 100% свежее.
13: Музыка, которую ты понимаешь.
14: Забери меня, забери.
15: Слушай новое, слушай свежее.
16: Лучшая музыка страны. Европа Плюс.
17: Свежее.

Фьюжель, Френч Монтана, Дэвид Гетта, Эйден Мартин и невероятная новинка Shine. Прямо сейчас лишний раз убеждаемся в том, что большое количество звездных артистов на одном треке может спокойно ужиться. Да, и более того, выдать самый настоящий хит. Круто. Больше, когда побольше музыки ждет нас далее. Дэвида Гетта так просто не отпустим. Встречаю его в компании Биби Рекса с вещицей Sad Girls. Прежде послушаем Мануары Нелли 3 to 1, а также Дати с суперхитом Take Me There. Здесь на Европе Плюс. Никуда не уходим.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Почему нужно сделать приемник громче? Правильно, правильно, потому что следующие полчаса суперхиты будут греметь без остановок здесь, на Европе+. Плюс. Зовут меня Андрей Каясов, лови несколько тизеров. С нами Богдан Медведев с темой «Count on me». Не пропусти «Miss Moss» и «Story Hello», «The sun is up, where are you?» Еще раньше здесь появится Доминик Файк с суперхитом «Baby Don't». А еще в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. За твое внимание поборется Келвин Харрис и Регенбоу Мэн, Ларина и многие-многие другие. А в новом часе встречай Макса Филина.
0: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Я хочу башню свою, вот как Эйфелева башня, только там башня Вики пусть будет, Буршхавики. Ну что, я как-нибудь это. Но главное, короче, я хочу какой-то объект, у которого все будут фоткаться, и все будут назначать друг другу свидание. Типа, мы встретимся в Вики, мы встретимся.
3: Буршхавел, это уж какая-то новая машина.
2: Да, кстати, это...
4: Это Белл и Вики, по будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс. Бригада!
5: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
0: europaplus.ru.
7: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких

0: Европаплюс.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, столица, 6 утра.

вместе с Европой Плюс. С этим мы уже стартуем в 7:00 по Москве. Европа Плюс.

Мы, так называется песня группы Айова, и мы с вами слушаем песню группы Айова здесь на радиостанции номер один в России. Это Prime, настоящий Prime от Айовы. У нас

0: выходные можно спать до обеда.
1: Можно, но зачем?
0: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
1: Ну давай, чем удивишь?
0: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
1: Короче, главное не проспать.
0: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных.

0: на Европе плюс.
1: Да, да, да, в столице 7 утра, и мы скажем да крутому уикенду здесь на радиостанции номер 1 России. Я, Макс Филин, уже проснулся, я здесь, мое

крутого уикенда. Все, что вы любите, будет много классной музыки, в том числе и та самая ваша любимая рубрика «Меломаны. Горячая новинка». В крутом уикенде на Европе Плюс сыграем в самые разные забавные истории. Будут и утки,

0: Совсем скоро.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину туман. Температура плюс 8 градусов. Ветер западный – 2 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно. Плюс 10, плюс 18 градусов. Ветер северо-западный – 3 метра в секунду.
3: Добро пожаловать за яблоками в садовый центр «Вельга». Реализуем сезонные сорта собственного сада в Клинском районе. Вкусные, сочные, ароматные. Успейте попробовать. Клин, коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама. Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы.
5: Не расстраивайтесь, есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска «Первый сорт» 25 на 100 на 6 от 15 950 рублей. Гипсокартон влагостойкий 12,5 мм от 466 рублей. «Стройсервис» – с нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
6: Скучно дома?
7: Не беда. ТРЦ «Торговый квартал» знает, как сделать ваш день ярким. Новинки кино, увлекательные игры, аппетитные угощения и шопинг с удовольствием. Подпишитесь на нас ВКонтакте и будьте в курсе всех акций и розыгрышей. Клин. Советская площадь, 5.
8: Категория 18+.
9: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
10: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
11: Европа Плюс. Больше, чем радио.
12: Просто зайди на сайт europaplus.ru.
11: Слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
12: Никаких ограничений.
13: И полностью бесплатно.
11: europaplus.ru.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

все хиты на одном радио. Больше хитов. Больше музыки.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.
1: Ну а сперва, прежде чем озвучить гороскоп, так скажу, если уикенд крутой, то и гороскоп тоже должен быть крутой. Ну давайте проверим. 13 сентября сегодня. Поехали. Овны. Появится соблазн бросить начатое на полпути, но не стоит ему поддаваться. Держитесь. Тельцы. Избегайте неоправданного риска во второй половине дня. Близнецы. Даже расположенное к пессимизму настроение никак не обратит этот день. Раки. Не бойтесь касаться вопросов, которые раньше вызывали горячие споры. Львы, не стоит рассчитывать на легкие успехи, сегодня надо потрудиться. Девы, вернуть угасшую уверенность поможет участие в каком-то коллективном мероприятии. Весы, гармоничный день, получится и работой позаниматься, и хорошо отдохнуть тоже. Скорпионы, вероятные радостные события в семье и отличные новости, касающиеся близких. Стрельцы, как бы ни хотелось попробовать силы в чем-то новом, лучше от этого воздержаться. Козероги, день позволит вернуться к старым делам и успешно их завершить. Далее поделитесь с кем-то своими заботами, так вы почувствуете себя спокойнее. Рыбы, сегодня вы можете рассчитывать и на поддержку звезд, и на помощь знакомых. И, конечно, и не только рыбы могут на это рассчитывать, на нашу классную музыку. Дальше здесь, на Европе Плюс, крутом уикенде, Post Malone, Two Colors, и будем играть в утки.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Утки.
1: Пам-пам. Наша большая игра «Утки» начинается прямо сейчас в крутом уикенде. И начинается она для Насти. Настя, привет тебе.
2: Доброе утро.
1: Привет, привет. А откуда ты? Из какого города?
2: Саратов.
1: Саратов. Я прямо слышу, ты как будто бы едешь, знаешь, такая... В карете.
2: Да, я еду на работу.
1: По улицам Саратова. Едет
2: да,
1: Настя.
2: Да, да, да, есть.
1: Хорошо, здрасте, Настя. Мы очень рады тебе, что ты дозвонилась к нам. Ты уже проснулась? Ты бодра и весела?
2: Да.
1: Подтверждаешь факт. Хорошо. Мы тебя встречаем здесь уже буквально как победителя. Смотри. Хорошее начало. Но давай так, получишь гораздо больше аплодисментов, а может и еще кое-что. Выключи только радио. Разговаривай со мной, как со своим. Давай так, значит, получишь больше аплодисментов, а может и еще кое-что больше от Европы Плюс, если поможешь найти мне утку. В чем суть? Играем так. Я называю тебе два факта о каком-то артисте, а может быть группе, там как пойдет сейчас, разберемся. А тебе нужно догадаться, какой из этих фактов чистые враки. Я прямо заранее предупреждаю, этот факт утку я на коленке придумал. И тем сложнее и интереснее будет игра. И она начинается прямо сейчас. Ты готова?
2: Готова.
1: Слушай внимательно. Есть такая инди-поп-рок группа Imagine Dragons. И вот что гласят два моих факта о названии этой группы. Факт первый. Главный солист Дан Рейнольдс является фанатом сериала «Игра престолов». Ты смотрел, кстати, такой?
2: Нет, не смотрела.
1: Прекрасно. Особенно наш Дэн был влюблен в ту самую Дайнерис, да, бурерожденную. И так ему нравилось, когда она говорила «Дракарис», что Дэн, значит, решил переименовать группу в Imagine Dragons. Хотя раньше группа называлась Seven Misters. Вот такой первый факт. Как он тебе?
2: Пока я в сомнениях.
1: А ты знаешь, что такие Imagine Dragons?
2: Да, группа, я это знаю.
1: Ура, у нас есть 50% на пути к победе. Факт второй. Название Imagine Dragons является анаграммой секретной фразы, которую участники придумали еще до своей популярности. Но что это за фраза, зашифрована в этой анаграмме, никто не знает. Ну, не раскрывают они секрета. Такие скрытные ребята вообще. Настя, что думаешь? Какой факт?
2: Так, какая из них фейковая?
1: Да, да. Какая из них утка? Неправда.
2: Я думаю, первая.
1: Первая? Да ты хорошо думаешь.
2: Спасибо.
1: Ох, здрасте, Настя, какая ты молодец. Приятно, приятно с тобой было поработать. Спасибо, что нашла утку в этот раз. Действительно, название группы Imagine Dragons является анаграммой. Что она из себя представляет, никто пока не знает. Но я уверен, Настя, что ты рано или поздно это вычислишь, правда же?
2: Обязательно.
1: Молодец.
2: Сейчас смотрю.
1: А насколько из 10 ты любишь слушать музыку?
2: Я это делаю постоянно, поэтому я думаю на все...
1: 10%. Все
2: 10? 10 баллов.
1: Это правильный ответ, потому что за него ты получаешь беспроводную колонку Европы Плюс. Я тебя еще раз поздравляю.
2: Ура, спасибо огромное.
1: Классного тебе дня и крутого уикенда.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Утки.

Уже сыграли с Настей Саратов игру «Утки». Утку Настя нашла, свою беспроводную колонку от Европа Плюс получила. Дальше у вас тоже будет много таких возможностей. До 10 утра включительно будем играть и будем делать этот крутой уикенд вместе.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Новости с нами Дмитрий Королев. Встречайте.
1: Доброе утро. Макс, приветствую, друзья. Искусственный интеллект школьникам разрешен, но не всем. Путешествия по родным просторам станут комфортнее, а заграничный отдых дорожает. Подробности далее. Минпросвещение определило, с какого класса школьники могут пользоваться искусственным интеллектом. Например, ученикам 5-11 классов разрешено применять ИИ в учебном процессе для поиска информации. Также старшеклассники могут пользоваться искусственным интеллектом в проектной и исследовательской деятельности. Но применение искусственного интеллекта запрещено во время промежуточной и итоговой аттестации, а также при выполнении заданий, которые требуют личных знаний. А вот младшеклассникам пользоваться искусственным интеллектом самостоятельно нельзя. Встреча президента России Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским на саммите G20 в Майами в декабре невозможно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также повторил, что их встреча может состояться только в Москве. Ну и, как ранее добавил глава МИД Сергей Лавров, приглашение Владимиру Зеленскому приехать в Москву на переговоры – жест доброй воли со стороны России. Тем временем, как заявил один из американских переговорщиков по украинскому конфликту, зять президента США Джаред Кушнер, самый сложный вопрос на консультациях – территориальный вопрос. Именно в нем позиции сторон остаются противоположными. Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткоф и Джаред Кушнер ранее посетили Москву и встретились с Владимиром Путиным. Во время визита обсуждались возможные пути урегулирования конфликта на Украине. Помощник президента Юрий Ушаков назвал переговоры полезными для обеих сторон. Сделать путешествие по России комфортнее, а отрасль сильнее. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил поручение по развитию туризма. Главный акцент на кадры и инфраструктуру. Например, для новых курортов на Минводах чиновники определят потребность в водоснабжении и водоотведении. На Золотом кольце проработают развитие сервиса, заправок и речных причалов. С будущего года изменятся стандарты отрасли, а преподаватели турдисциплин в вузах и колледжах начнут отправлять на регулярные стажировки. Ну и зимний отдых в Египте стал дороже на 10-20%. Это связано с началом высокого туристического сезона в стране, а также перетоком отдыхающих с ближневосточных направлений. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Между тем, как отметила исполнительный директор организации Майя Ламидзе, повышение цен на путевки не отпугнуло отдыхающих, потому что Египет остается одним из наиболее бюджетных зарубежных направлений. Ну и в завершении выпуска официальный курс валют на это воскресенье и предстоящий понедельник. Доллар в эти дни 84 рубля 26 копеек, единая европейская сегодня и завтра 97 рублей 87 копеек. Пока на этом все. А далее на Европе Плюс с вами Макс Филин и крутой уикенд. Всем доброго утра и хорошего дня в компании с Европой Плюс.

0: на Европе плюс.
1: А чем это мы тут занимаемся? Ну, вообще-то мы любим отдыхать, если честно, по воскресеньям. Уж так исторически сложилось. И каковы бы ни были сейчас обстоятельства, где вы сейчас на работе там, да, или, может быть, по делам по каким-то куда-то мчите, отдыху место мы всегда найдем. Вот что мы скажем. А еще в крутом уикенде всегда найдется место для классных игр и подарков для вас. Без этого, ну, совсем никак. Это база, это наш роскошный минимум. Еще у нас там впереди игра «Хит под прикрытием», рубрика «Горячая новинка». Но давайте обо всем по порядку. Пока послушаем Шакиру и Берн Бой. «Дадут огня», ребята. После лирика я, Макс Филин, вернусь с киномиксом. На сегодня нас ждут 10 главных сериалов сентября.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Киномикс.
1: Ну, тут, как говорится, любишь кино? Понятно. Любишь сериалы? Понятно. Чё понятно? Любим, конечно, мы это дело, скрывать не будем, смотреть разные сериалы. Осень разве не для этого придумали? 100% именно для этого. Вот поэтому сегодня в Киномиксе представляю вам главные сериалы этого сентября. По традиции, один из сериалов поможет вам сегодня в игре «Киномания», которая тоже пройдет в этом часе. Так что слушайте внимательно и берите на заметку. Ну а пока я представляю вам эти самые главные сериалы сентября. И вот сериал первый. «Гангстерленд», часть вторая. Харриганы переживают внутренние кризисы и продолжают бороться за власть с крепкими конкурентами вроде Стивенсонов всеми возможными способами. Тут была большая интрига, конечно, и она сохранялась какое-то время, но все встало на свои места. В проекте остается Том Харди. Было непонятно, будет, не будет. Сказали, будет. Том Харди будет. Том Харди выйдет. Том Харди в проекте, несмотря на разногласия с продюсерами сериала. Продолжение расскажет о противостоянии лондонских криминальных семей Харриган и Стивенсон. Империя Харриганов трещит, значит, по швам, а тот самый решала Гарри Дасоуза снова оказывается в эпицентре хаоса. Сериал второй. 16 сентября стартует премьера 6 сезона проекта «Медленные лошади». Диана Тавернер втягивает, значит, команду Слоухауса в опасную игру на выбывание и месть. Архив самого этого отдела, значит, зачищают, а агенты действуют в отрыве от Ридженс Парка. Это такой ироничный британский шпионский триллер об отделе ссылки для агентов британской разведки Ми-5, совершивших фатальные ошибки на своей службе. Звучит уже интересно. Критики ожидают, что 6-й сезон станет самым напряженным с точки зрения сюжета и темпа тоже за всю историю этого проекта. Сериал третий. Если какая-то история уже на 6-м сезоне, то что-то только начинается, а именно сериал «Нили», спин-офф сериала «Джек Ричер». Фрэнсис Нили, бывший бойцовый специалист 110-го специального следственного подразделения и бывшая сослуживца Джека Ричера, ставшая частным детективом в Чикаго. Значит, завязка такая. Гибель близкого друга в странной и очень уж подозрительной ситуации. Нили не верит в эту случайность и, что правильно, начинает расследование. А мы с вами что? Правильно, отправляемся на сайт europaplus.ru и смотрим нашу подборку, полную коллекцию 10 главных сериалов этого сентября. И, конечно, и ждем здесь, в этом часе, игру «Киномания».
0: Крутой уикенд на Европе+. Киномикс.

0: сладкие будут у нас осенние ночи. Это все тоже возможно, тем более здесь, тем более на Европе Плюс. Дальше у нас планы в крутом уикенде. Послушать много классной музыки, встретим девчонок Cat's Eye, будет также Usher. А еще сыграем в киноманию и узнаем гороскоп.
1: Реклама.

0: 12А и деревня Белавина 20А.
1: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
2: Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». 5 вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
3: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32. Напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
4: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
5: Европа Плюс. Больше, чем радио.
6: Просто зайди на сайт europaplus.ru.
5: Слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
6: Никаких ограничений. И полностью бесплатно.
5: europaplus.ru.
7: Больше хитов, больше музыки.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.
1: Так, смотрите. Да, все, звезда упала. Звезда упала, желание все загадали, и звезда нам вот что рассказала. Ребята, 13 сентября сегодня, ловите гороскоп. Овны, появится соблазн бросить начатое на полпути, но не стоит ему поддаваться. Тельцы, избегайте неоправданного риска во второй половине дня. Близнецы, даже расположенные к пессимизму настроение никак не омрачит этот день. Раки, не бойтесь касаться вопросов, которые раньше вызывали горячие споры. Львы, не стоит рассчитывать на легкие успехи, сегодня надо потрудиться. Девы, вернуть угасшую уверенность поможет участие в каком-то коллективном мероприятии. Весы, гармоничный день, получится как бы и работой позаниматься, и хорошенько отдохнуть тоже. Скорпионы, вероятно, радостные события в семье и отличные новости, касающиеся близких. Стрельцы, как бы не хотелось попробовать силы в чем-то новом, лучше от этого воздержаться сегодня. Козероги, день позволит вернуться к старым делам и успешно их завершить. Водолеи, поделитесь с кем-то своими заботами, так вы почувствуете себя спокойнее. Рыбы, сегодня вы можете рассчитывать и на поддержку звезд, и на помощь знакомых, а еще на суперхиты здесь, в крутом уикенде. Впереди классные девчонки Cat's Eye и игра Киномания.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.

0: киномания.
1: Я вот что думаю, ребята. Любите кино смотреть? Любите с нами в киноманию играть. Тем более, что это правда классная тема. Можно и подарки от Европа Плюс забрать. Фирменные, такие хорошие. Я их видел, они все красивые. А вы можете уже прямо сейчас звонить. 745-6565, код Москвы 495. Если слушали Киномикс сегодня, если еще и кино любите, мы созданы друг для друга. Во всяком случае, вы с этой игрой точно. Киномания ждет. 745-6565, код Москвы 495.
2: Скучно дома?
3: Не беда. ТРЦ «Торговый квартал» знает, как сделать ваш день ярким. Новинки кино, увлекательные игры, аппетитные угощения и шопинг с удовольствием. Подпишитесь на нас ВКонтакте и будьте в курсе всех акций и розыгрышей. Клин. Советская площадь, 5.
4: Категория 18+.
5: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
6: Щедрые цены в нашем Доброцене.
7: Майонез Печагин 750 мл, 119,90. Шпикачки сочные, папа может, килограмм 249,90.
8: Клин, станционная 10.
9: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
10: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
11: Европа Плюс.
12: Твоя свобода выбора.
11: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
12: europaplus.ru.
11: Больше хитов, больше музыки.

0: сделать великий фильм, нужны три вещи. Сценарий, сценарий и еще раз сценарий. Это кто такие умные вещи говорит? Альфред Хичкок так сказал. А чтобы состоялась наша игра «Киномания», нам нужен киноман, киноман и еще раз киноман. И это, возможно, Регина, которая к нам дозвонилась. Регина, привет!
1: Привет, привет!
0: А откуда ты к нам дозвонилась? Из какого города?
1: Из Уфы.
0: Из Уфы. Ну, Уфа уже проснулась. Уфа уже не спит, правда же?
1: Да-да.
0: Угу. Регина, а ты любишь кино?
1: Люблю.
0: Угу. А пойдем в кино?
1: Конечно.
0: Согласна. Угу, приятно. А какой бы фильм ты хотела посмотреть? Ну,
1: легкий,
0: так, по жанру. Легкий.
1: Легкий, ненавязчивый, чтобы было весело.
0: Ой, подходит мне все это. Ну, давай поговорим об этом позже. А пока давай разберемся с нашей игрой «Киномания». Я так понимаю, кино ты любишь, и у меня к тебе такое предложение. Значит, я загадал какой-то сериал, на этот раз это сериал. Тебе нужно его отгадать. У меня есть три подсказки, я тебе буду их постепенно озвучивать. Как только ты понимаешь, о каком сериале идет речь, ты можешь мне сказать «Стоп, игра!» и назвать название этого сериала. Ты слушала, кстати, «Киномикс» сегодня?
1: Практически слушала, да.
0: Практически слушала. Хороший ответ. Я буду разбирать его на каких-нибудь лекциях по филологии. Итак, подсказка номер один. Ты готова?
1: Готово.
0: Ну, поехали. Это сериал в каком-то смысле о списанных героях, которые когда-то работали в британской разведке, но за какие-то неудачи их списали. Хотя герои продолжают попадать в эксцентричные ситуации, вокруг этого и строится весь сериал.
1: Ну, примерно я догадалась. Я, по-моему, запомнила.
0: Примерно? Если не уверена, может быть, еще подсказка? У меня есть две штуки.
1: Ну, давайте.
0: Берем? Сейчас. Ну, давай. Slow House. Или, простите, дом тупиц. Сюда отправляют шпионов, которых нельзя уволить по разным причинам, но держать в главном офисе их тоже больше нельзя. Они занимаются скучной бумажной работой и дожидаются окончания карьеры. Как-то тебе стало легче?
1: Если я не ошибаюсь, то это «Медленная лошадь».
0: Класс!
1: Если не ошибаюсь.
0: Ты молодец.
1: Спасибо.
0: Да! Да, Slow Horses, медленные лошади, списали ребята, ты выигрываешь классную фирменную футболку от Европа Плюс. Таня, в кино ходить надо, кино смотреть надо, сериалы осень сама для этого абсолютно создана, чтобы мы с тобой погружались в кино и сериалы манию. Я тебе желаю классного дня и, конечно, крутого уикенда сегодня.
1: Спасибо.
0: Пока-пока.
2: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномания.

0: Космос здесь в финале крутого уикенда на Европе Плюс. Это мистер Моби. Why does my heart feel so bad? Даже здесь в часе новом продолжим. Крутой уикенд продолжится с новыми лучшими хитами. Встретим рубрику «Горячая новинка». И не только. Сыграем еще в классную игру. Подарим подарки. Гоу жду в часе новом.
1: Европа Плюс. Кей-поп. Хиты, которые заряжают. Ain't

Доброе утро, Макс. Приветствую, друзья. Россиянам дали разъяснение по алиментам. Удобные продукты набирают популярность у граждан нашей страны, а ФИФА сделала прогноз по российским футболистам. Подробности далее. Открывать банковский счет несовершеннолетнему ребенку и перечислять туда деньги не считается уплатой алиментов. Об этом напомнил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. По его словам, которые приводит ТАСС, это может расцениваться как дарение, а долг по алиментам продолжит копиться. Чтобы использовать такую схему, необходимо нотариальное соглашение с бывшей супругой или решение суда. Кстати, ранее в Госдуме предложили обязать родителей выплачивать алименты детям до 23 лет. Киев готовится к новому раунду мирных переговоров, который может пройти в октябре. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского. Место возможной встречи не уточняется. Ну а ранее украинский лидер сообщал, что первые результаты переговоров по урегулированию украинского конфликта могут быть достигнуты к концу сентября. С его слов, в это время может состояться встреча с американской делегацией в Нью-Йорке. В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров указал, что Россия готова к переговорам, но не будет останавливать СВО на время их проведения. В России заметно вырос спрос на так называемые удобные продукты. Это те товары, которые экономят время при приготовлении и не требуют долгой обработки. Например, как пишут ведомости, за первые полугодия продажи очищенных и подготовленных овощей увеличились на 33%, а сырных нарезок на 20%. Чаще стали покупать и крупы в порционных пакетах для варки. Особенно популярны такие продукты в крупных городах Центральной России и Северо-Запада. В России создадут единый центр по продвижению русского языка за рубежом. Проект указа президента подготовила Миноборнауки. Центр будет выполнять экспертизу учебных материалов, вести научные исследования и мониторинг положения русского языка в мире, систематизировать лучшие практики преподавания и работать с кадровым резервом. Кстати, по результатам исследований экспертов Института Пушкина в рейтинге конкурентоспособности мировых языков русский поднялся на 4-е место. Союз Европейских футбольных ассоциаций обозначил предварительную схему возможного участия российских клубов в еврокубковых турнирах на предстоящий сезон, но в том случае, если к этому времени будут сняты действующие ограничения. Напомню, российские футбольные сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с 2022 года. А ранее глава Европейских футбольных ассоциаций заявил, что возвращать взрослых россиян на международные турниры не планируют до завершения украинского конфликта. И в завершении выпуска о валюте на это воскресенье и предстоящий понедельник. Доллар сегодня и завтра 84 рубля 26 копеек. Единая европейская сегодня и завтра 97 рублей 87 копеек. Пока на этом все. А далее на Европе Плюс с вами Макс Филин и крутой уикенд. Всем доброго утра и хорошего дня в компании с Европой Плюс.

0: на Европе плюс.
1: Ну, кто не проснулся, я не виноват. У нас тут уже стартует третий час крутого уикенда. Кстати, может и не надо было вам даже просыпаться. Все-таки воскресенье сегодня, день такой. Можно позволить себе быть немного на лайте. Все можно делать так слегка. Даже если вы на работе, делайте больше перерывов. Если вы где-то на даче, давайте ближе туда, к мангальной зоне, подальше от орудий труда и поближе к динамикам, конечно, откуда звук, потому что дальше будет хорошо. У нас в планах крутого уикенда. Кенди горячая новинка, что-то совсем свежее, что вы еще не слышали, никогда-никогда. И еще кое-что про музыку. Это новая игра в крутом уикенде, хит под прикрытием. Ну что, за дело погнали? Впереди Сиа, Шон Пол, Али Фарбин и еще много классной музыки.

0: Крутой уикенд на Европе плюс.
1: Горячая новинка.
2: Ну, наш уикенд и правда уже крутой. Знаете, уже третий час идет, мы тут уже проснулись, уже все хорошо, уже все классно. И уже время горячей новинки в крутом уикенде. У нас сегодня почетный гость, вы все его знаете. Думаю, что даже вы все его любите. Скажите, как его зовут? Дэвид Гетта! Да, мастер, гуру электронной танцевальной музыки, безусловно. И сколько уж крутых хитов он подарил нам, вообще не сосчитать. Даже не будем пытаться. На этот раз в горячей новинке Дэвид Гетта представит совместную работу с итальянским диджеем Хайптоном. Он не один сегодня, Дэвид Гетта. Это уже, кстати, не первое их сотрудничество. Еще 3 года назад музыканты экспериментировали, что-то делали. Ну а буквально на днях, позавчера, Дэвид Гетта и Хайптон представили сингл «You and I, Me and You». Мы послушали, нам понравилось. Теперь дело за вами. Зацените трек прямо сейчас в горячей новинке.
0: Крутой уикенд на Европе+.

0: лета и делаю это здесь, на Европе Плюс. И вам тоже ставлю больше лета. Это Another 54 Ultra, только что в крутом уикенде на Европе Плюс. Мы готовы двинуть дальше. Впереди много классного. Будет гороскоп, будет Imagine Dragons Radioactive. А еще сыграем хит под прикрытием.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину туман. Температура плюс 7 градусов. Ветер западный. 2 метра в секунду. Завтра ожидается облачно. Плюс 10, плюс 17 градусов. Ветер западный. 4 метра в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. «Клин» вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама.

0: Никулин Владислав Владимирович, ОГРН 325-580-766-500.
1: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинград. Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
2: Хочешь узнать, что такое настоящий праздник? Заходи к нам. Магазин «Цветочный рай». Цветы и не только. Круглосуточная доставка. При покупке от 3000 по городу бесплатно. Гелевые шары, свадебные аксессуары. Праздник – это мы. «Цветочный рай». Клин. Бородинский проезд, 17А. Мы есть в соцсетях.
3: ИП Аветисян Андраник Гришаевич. ОГРН ИП 324-508-100-041-657.
4: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32, напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
5: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.

0: крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.
1: Да, приветы с неба прилетели, от звезд ловите. 13 сентября, Овны, появится соблазн бросить начатое на полпути, но не стоит ему поддаваться. Тельцы, избегайте неоправданного риска во второй половине дня. Близнецы, даже расположенные к пессимизму настроение, никак не омрачит этот день. Раки, не бойтесь касаться вопросов, которые раньше вызывали горячие споры. Спорьте. Львы, не стоит рассчитывать на легкие успехи, сегодня надо потрудиться. Девы, вернуть угасшую уверенность поможет участие в каком-то коллективном мероприятии. Весы, гармоничный день, получится сегодня и работой позаниматься, и хорошенько отдохнуть. Скорпионы, вероятны радостные события в семье и отличные новости, касающиеся близких. Стрельцы, как бы ни хотелось попробовать силы в чем-то новом, лучше от этого воздержаться. Козероги, день позволит вернуться к старым делам и успешно их завершить. Водолеи, поделитесь с кем-то своими заботами, так вы почувствуете себя спокойнее. Рыбы, сегодня вы можете рассчитывать и на поддержку звезд, и на помощь знакомых. А еще на Imagine Dragons, кстати. Вот мы им скажем «Дракарис», и они сразу же отыграют Radioactive. Смотрите.
0: Крутой уикенд на Европе+. Гороскоп.

0: открытием на Европе Плюс.
1: Да, вот как Богдан Медведев только что говорит, count on me, мол, можешь положиться на меня, мы тоже хотим на вас положиться, в каком-то смысле, сыграть с вами в игру «Хит под прикрытием». Это, значит, будет борьба с искусственным интеллектом, который заколдовал какую-то песню, возможно, вашу любимую. Вам нужно эти чары снять. Если хотите попробовать дерзнуть, звоните, будем играть. 745-6565, код Москвы 495. «Хит под прикрытием» ждет тебя.
2: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
0: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Под прикрытием на Европе Плюс.
1: Искусственный интеллект ворвался в нашу жизнь, в том числе и музыкальную тоже. Шалит там уже ого-го как. И здесь в игре «Хит под прикрытием» он периодически заколдовывает какие-то очень известные песни. А нам их надо расколдовать. Все просто, в принципе. Давайте прямо сейчас узнаем, кто будет расколдовывать. Алло, доброе утро, кто к нам дозвонился?
2: Доброе утро, Кузьма.
1: Привет, Кузьма. Кузьма тебя зовут, да?
2: Да.
1: Ты такой редкий. Кузьма. В смысле имени. Откуда ты, Кузьма?
2: Казань.
1: Казань. Классно. Кузьма, на сколько из 10 ты любишь музыку?
2: На все 100.
1: На все 100. Тогда, мне кажется, мы с тобой хорошо пойдем, хорошо сработаемся. Значит, игра «Хит под прикрытием». Что тебе предстоит делать? У нас есть искусственный интеллект. Он взял какую-то очень известную песню и отгенерил ее. Отгенерил так, что ее узнать можно только по тексту. Я тебе прям заранее советую только на него и ориентироваться. Вся надежда на текст. Мелодия там совершенно другая. Твоя задача дальше будет угадать оригинал этой песни, кто ее исполняет. Готов?
2: Готов.
1: Я верю в тебя, с задачей справишься. Итак, поехали, слушаем.
3: Yes,

0: Я даже знаю, кто это поет.
1: Ты даже не хочешь выслушать мои варианты ответа? Ну, я готов.
0: А я хочу сразу же попробовать. Я?
1: Кому уступить? Тебе или мне? Да давай уже, а? Ладно, говори. Че уж там?
0: Попробую рискнуть. Мне да. кажется, это если я буду танцевать, моя Мишель Басто поет.
1: А если спеть?
0: Если я буду танцевать, то ну, только с тобой,
1: как будто, искусственный интеллект только что еще сгенерил одну версию. Чувствуешь? Давай послушаем правильный ответ.

0: отправляем за это беспроводную колонку от Европы Плюс. Поздравляю!
1: Ура, ура, ура!
0: Классного тебе дня, Кузьма. Казани, большой привет и крутого уикенда тебе. Пока!
1: Пока!
2: Хит под прикрытием на Европе Плюс.

0: новое в субботу, в воскресенье, в любую минуту с 7 до 10 утра по Москве. Подключайтесь, будет здорово, будем классно просыпаться. Но это еще не все, мы пока успеем в крутом уикенде послушать классных ребят. Роб Томас до финала часа, Lonely No More, а еще Мардон и Let Me Die.
1: Реклама.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь Т.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
9: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
10: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного форта.
11: Погнали!
10: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форт. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
12: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
13: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Marshmello и Jonas Brothers.
1: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: На Европе Плюс новости. С нами Дмитрий Королев. Встречайте.
1: Здравствуй, Макс. Приветствую всех. Россиянам разъяснили сроки отопительного сезона. Правительство будет следить за ценами на продукты, а деньги давать детям полезно. Подробности далее. В Госдуме напомнили условия включения отопления в регионах. Местные власти обязаны делать это, если среднесуточная температура воздуха держится ниже 8 градусов в течение 5 дней подряд. Как отметил первый зампред комитета Госдумы по строительству ЖКХ Владимир Кошелев, при этом законодательство не устанавливает конкретных календарных дат. Аналогичное правило действует и при завершении сезона. Кошелев добавил, порог в 8 градусов – это минимальная гарантия для жителей. Правительство России утвердило перечень из 24 видов продуктов питания, цены на которые будут отслеживать с нового года.

Чтобы записаться, надо авторизоваться на портале работ в России через госуслуги, выбрать программу обучения. После окончания обучения человек получит официальный документ о квалификации. Черногория, возможно, отсрочит введение виз для российских граждан. Это произойдет, если будет оценка последствий экономического ущерба от этого решения, так как россияне по-прежнему самые щедрые туристы на свете. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Ну а ранее власти Черногории заявили, что граждане России и Беларуси, а также Китая, Турции и Саудовской Аравии могут въезжать в страну без виз только до 31 октября этого года. Для въезда в республику с 1 ноября им понадобится виза. Большинство родителей дают своим детям деньги на карманные расходы регулярно. По крайней мере, об этом заявили 65% опрошенных граждан. При этом 7% делают это за определенные заслуги, например, за хорошие отметки или за помощь по дому. Кстати, как отмечают эксперты, давать детям деньги на карманные расходы полезно. Это инструмент для обучения финансовой грамотности, а начинать это делать можно с 6-7 лет. И в завершении выпуска официальные курсы валют на это воскресенье и предстоящий понедельник. Доллар американский 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. В Москве 10 часов и 3 минуты. Пока на этом все. А далее на Европе Плюс с вами Макс Филин. Всем хорошего дня и хорошего настроения.

наверное, задаться, что если, но иногда стоит отбросить все вопросы в сторону, особенно если сегодня воскресенье, и вообще-то надо отдыхать, положено так, ребята. Даже если вы на работе, даже если вы где-то на даче, да, душой, мы все равно отдыхаем. Здесь на Европе Плюс компания лучших хитов этой планеты. Впереди поймаем Temper City, Self-Aware, будет также Мизмо.

0: Реклама. Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Кухня «Дельта». И удобно, и красиво. Ведь с нами нет ничего невозможного. Кухни по индивидуальным заказам. Дизайн-проект в подарок. Отличное качество и сотни довольных клиентов. Кухня «Дельта». Ленинградское шоссе. Владение 91, строение 2. ТЦ «Авангард», второй этаж. Сайт delta.kitchen. Кухня «Дельта».
3: Скучно дома?
4: Не беда. ТРЦ «Торговый квартал» знает, как сделать ваш день ярким. Новинки кино, увлекательные игры, аппетитные угощения и шопинг с удовольствием. Подпишитесь на нас ВКонтакте и будьте в курсе всех акций и розыгрышей. Клин. Советская площадь, 5.
5: Категория 18+.
6: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
7: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
8: Любишь свежее? Любишь новое? Заходи на europaplus.ru. Выбирай и слушай. Европа Плюс свежее.
9: Привет, это Нюша.
10: Это Ираклий.
9: Я Юля Савичева.
11: Группа «Градус».
12: Это Сергей Лазарев.
13: Привет, мы «Серебро».
14: Мы группа «Франки».
15: Это Европа Плюс свежее.
16: 100% русская, 100% свежая.
17: Музыка, которую ты понимаешь.
18: Забери меня, забери.
19: Слушай новое, слушай свежее.
20: Лучшая музыка страны. Европа Плюс.
21: Свежая. Топ Мьюзик нон-стоп.
22: Больше хитов. Больше музыки.
23: Европа Плюс.

0: если и закончилось, то только где-то там, в этих ваших календарях, ладно? А у нас на Европе Плюс лето продолжается. Ну, в душе у нас всегда лето. Hello, the sun is up, where you the mismo. Только что на радиостанции номер один в России. Но, кстати, нам и в сентябре есть чем заняться. 25 сентября ожидается живой завтрак с бригадой У. В Элловике наши главные герои утра приглашают вас в ВК-стадиум с 7 до 10 утра. Все как всегда, но только еще круче. Только еще лучше и больше и масштабнее. Собираемся в ВК-стадиум все. Также в Элловике приглашают и группу Айова, и Тиму Белорусских, и Богдана Медведя, и еще много классных музыкантов. И вас, конечно, наших главных героев. Кофе, круассаны, тоже все будет. На сайте europoplus.ru найдете больше подробной инфы. Вход свободный. Пока же у нас впереди здесь тоже приятные встречи. Будет тот самый Тима Белорусских, с которым увидимся на живом завтраке. А еще впереди Harry Styles.
1: Реклама. Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь. Есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 25 на 100 и на 6 от 15 950 рублей. Гипсокартон влагостойкий 12,5 мм от 466 рублей. «Стройсервис». С нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
2: Встречайте финал лета в Басовском на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
3: ООО «Посту», Тверская область, МО «Кимский», территория Басовская, 1, Угрин 113-774-629-00.

0: Никулин Владислав Владимирович, ОГРН 325-580-766-508.
1: Хочешь узнать, что такое настоящий праздник? Заходи к нам. Магазин «Цветочный рай». Цветы и не только. Круглосуточная доставка. При покупке от 3000 по городу бесплатно. Гелевые шары, свадебные аксессуары. Праздник – это мы. «Цветочный рай». Клин. Бородинский проезд, 17А. Мы есть в соцсетях.
2: ИП Аветисян Андраник Гришаевич. ОГРН ИП 324-508-100-041-657.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Майонез Печагин 750 мл 119,90. Шпикачки сочные «Папа может» килограмм 249,90.
5: Клин. Станционная 10.
6: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
7: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
8: Европа Плюс.
9: Твоя свобода выбора.
8: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
9: europaplus.ru.
8: Больше хитов, больше музыки.

0: утром по будням на Европе Плюс.
1: Не хочу башню свою. Вот как Эйфелева башня. Только там башня Вики пусть будет. Буршхавики. Ну что, я как-нибудь это. Но главное, короче, я хочу какой-то объект, у которого все будут фоткаться. И все будут назначать друг другу свидание. Типа, мы встретимся у Вики.
2: Буршхавел, это уж какая-то новая машина.
1: Да, кстати.
3: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс. Бригада.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ТПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Мы только из поликлиники. Нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей лечимся.
5: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
11: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение «АО Т-Банк» 0+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного Форда.
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
8: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

плюс.

0: прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину пасмурно. Температура плюс 11 градусов. Ветер западный – 3 метра в секунду. Завтра ожидается облачно. Плюс 10, плюс 17 градусов. Ветер западный – 4 метра в секунду.
2: Добро пожаловать за яблоками в садовый центр «Вельга». Реализуем сезонные сорта собственного сада в Клинском районе. Вкусные, сочные, ароматные. Успейте попробовать. Клин, коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Реклама. Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Скучно дома?
2: Не беда. ТРЦ «Торговый квартал» знает, как сделать ваш день ярким. Новинки кино, увлекательные игры, аппетитные угощения и шопинг с удовольствием. Подпишитесь на нас ВКонтакте и будьте в курсе всех акций и розыгрышей. Клин. Советская площадь, 5.
3: Категория 18+.
4: Где выбирать мебель? Конечно, в салоне мебели кухни. Все подбирают индивидуально по размеру. Доставляют и собирают аккуратно и быстро. Кухни, комнаты. У меня вся обстановка в доме от салона мебели кухни. И скидки. Город Клин, Станционная 10, Владение 2, ТЦ «Ваш дом». Второй этаж. Сайт soblazmebel.ru. Есть в соцсетях.
5: ИП Ларионов Владимир Павлович. ОГРН 315-502-300-003-342.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
3: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
4: Собери свою Европу Плюс. Слушай бригаду У вечером, Раш утром. Еврохит ТОП-40 в понедельник.
5: Что?
4: Слушай подкасты Европы Плюс, когда захочешь. В любое время, в любом месте. На всех цифровых платформах и на europaplus.ru.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: когда на кону «Моя Мишель». Правда, хочется пойти ва-банк. Баста и «Моя Мишель» только что оттанцевали нас. Мы готовы идти дальше. Впереди тоже классные ребята. Backstreet Boys, например. I want it that way.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: А что это значит? Что 9 число, ну, это статистика, самый распространенный день рождения в году.
3: Даже не знаю, хорошо это или нет.
2: А вот отгадаешь следующий по популярности?
3: 11.
2: Нет.
3: 23.
2: Нет.
3: 16.
2: А-а, давай, так, еще две попытки.
3: Не-не, у меня еще 27 попыток. Второе.
2: Нет.
4: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь Т.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
10: «Пятерочка» доставляет.
11: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
12: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
13: А вы не по адресу. Вам на «Авито Авто». Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это «Авито Авто».
14: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. «Авито» не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
15: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
8: В этом весь ты.
15: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
16: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
17: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
18: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: You are I Want It That Way. Это Backstreet Boys в финале этого часа на Европе Плюс. Ребята, вы только что были спасены, потому что я сдержал себя, и я не стал подпевать этим ребятам. И это уже хорошо. Это уже хорошее продолжение этого дня. Дальше только больше, больше хитов, больше музыки, и Костя Фомин сделает все это для тебя.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: 12+.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Полдень в Москве.

0: культуру. История, которая, к сожалению, на этой неделе не появилась в нашем Еврохит ТОП 40, но все можно поправить. Хочется же, чтобы лето продолжалось, правда ведь? Хотя бы чуть-чуть. Ну и в музыкальном плане эти ребята, так сказать, продолжают то самое лето 26-го года. Хорошо, легко, красиво, солнечно. И, естественно, нужно их поддержать на нашем сайте europaplus.ru. Новая неделя стартовала, а значит, можно и нужно голосовать за своих любимчиков для того, чтобы они добрались до первой строчки нашего Еврохит ТОП 40. Заглядывай, не стесняйся. Ну а сегодня, в воскресенье, днем заглянул к вам я, это Фомин, здрасте. Вот так вот необычно сегодня мы проведем с тобой этот день. И, естественно, под лучшую мировую поп-музыку мне есть что предложить. На очереди Лирик, человек, который обязательно появится на живом завтраке с бригады У 25 числа, 25 сентября. Приходи обязательно, вход для всех свободный. Ну и, конечно же, топовые артисты, круассаны, кофе. Все это обязательно будет на живом завтраке. Подробности есть на нашем сайте europaplus.ru.
1: Надежда. Медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все. УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. Надежда. Это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8 968 990 2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.
2: Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. Ромео и Джульетта, Кармен, Лебединое озеро, Копелия и «Спящая красавица». 5 вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта, mosconcert.moscow.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Майонез Печегин 750 мл 119,90. Шпикачки сочные «Папа может» килограмм 249,90.
4: Клин. Станционная 10.
5: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
6: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
7: Лопасто, Тверская область, Имокимский, территория Басовская, Тип. Угрын 113-774-629-00.
8: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
9: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

Всем привет, это Кирилл Лирик, и я приглашаю всех 25 сентября в 7 утра в ВК-стадиум «Живой завтрак с бригадой У».

Лыжи 25 сентября на живом завтраке с бригадой «Лирик». Участник живого завтрака. Аутентичная. Прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Приходи, вход свободный, приводи своих друзей. Друзья пусть берут своих друзей. Круассаны, кофе, топовые артисты, Вэл, Вики. Деньги в сейфе, все с нас. С тебя только присутствие. И поверь, ты это не забудешь, потому что это одно из главных событий этой осени. Будет круто. Ну а дальше из крутого. Айова, мы, но прежде BTS и суперхит, который держался долгое время на первой строчке нашего Еврохит ТОП-40. Swim.

0: Встречайте финал лета в Басовском на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
1: ООО «Посту», Тверская область, МО «Кимский», территория Басовская 1. Угрин 113-774-629-00.
2: Скучно дома?
3: Не беда. ТРЦ «Торговый квартал» знает, как сделать ваш день ярким. Новинки кино, увлекательные игры, аппетитные угощения и шопинг с удовольствием. Подпишитесь на нас ВКонтакте и будьте в курсе всех акций и розыгрышей. Клин. Советская площадь, 5.
4: Категория 18+.
5: Хочешь узнать, что такое настоящий праздник? Заходи к нам. Магазин «Цветочный рай». Цветы и не только. Круглосуточная доставка. При покупке от 3000 по городу бесплатно. Гелевые шары, свадебные аксессуары. Праздник – это мы. «Цветочный рай». Клин. Бородинский проезд, 17А. Мы есть в соцсетях.
6: ИП Аветисян Андраник Гришаевич. ОГРН ИП 324-508-100-041-657.
7: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
8: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
9: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
10: Это 4 миллиона друзей.
9: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европа Плюс.
10: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Айова, мы на Европе Плюс прямо сейчас, 12:49 в Москве. Привет всем, кто отдыхает вместе со мной, это Фомин. Здравствуй, страна, отличный день сегодня, воскресенье, столица солнечно, приятно, хорошо. Не сказать, что жарко, но приятно, хорошо, это факт. Надеюсь, что в твоем городе тоже все хорошо и приятно, ну и с музыкой все будет великолепно. Мадонна и ее Sorry, королева поп-музыки, но прежде чит-код и Train, Bloom.
1: Реклама. Топ покупок месяца.
2: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: Амода C5. Добавить стиля.
2: JQJ7. Впечатлить друзей.
1: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей им лечимся.
6: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroение. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185. Приложение «Магнит». Акции и доставка. 6+.
11: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного форта.
12: Погнали!
11: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форт. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21:00 на СТС для лиц старше 16 лет.
13: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
14: Я построю здесь новый мир.
13: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
15: Реклама 18+.
16: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
17: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
18: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
19: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
20: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
21: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
22: В этом весь ты.
21: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
23: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
24: Возрастное ограничение 13+.
25: Европаплюс.ру.
1: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Финал часа на Европе Плюс. Мадонна, Sorry. Вот такая вот красивая история. Но дальше истории будет еще больше. Оставайся с нами.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: Свежая история в нашем эфире. Это Cat Eye и Animal. В столице уже 13.19, а это значит, что мы практически добрались до афиши. В 13.30 по Москве обязательно все появится. Рассказ о том, куда сходить, чтобы было хорошо и приятно. Не пропусти его ни в коем случае, будет полезно. Ну и из полезного также. Эйва и абсолютно летний трек. Летом он появился, гремел отовсюду. Называется он Meet Me in the Dark. Классная история, не пропусти. Ну и Билли Айлиш, Birds of the Feather. Скоро.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды — садовый центр Вельга. Сегодня в Клину пасмурно. Температура плюс 14 градусов. Ветер западный, 3 метра в секунду. Завтра ожидается местами кратковременный дождь. Плюс 10, плюс 17 градусов. Ветер юго-западный, 2 метра в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. «Клин» вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама.
5: Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Теннет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автогермес и получите спецпредложение на самую популярную модель Теннет. Теннет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026-го. По данным автостат.ру на 3 июля 2026-го.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
3: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

0: Плюс прямо сейчас Эйва и Meet Me in the Dark. Ну, лето продолжается. И, кстати говоря, если уж оно продолжается, надо куда-нибудь сходить сегодня. Почему бы и нет? Афиша впереди. Дмитрий Королев сейчас все расскажет.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Здравствуйте, Москва вновь предлагает насыщенную программу для тех, кто не хочет сидеть дома. От классических постановок и гастрономических шоу до спортивных фестивалей. Остановлюсь на некоторых событиях более подробно. Итак, пока позволяет осеннее тепло, всей семьей можно посетить уличные фестивали, например, праздник велосипедистов на Цветном бульваре. В течение дня там будут проходить заезды, разбитые на 6 возрастных групп. Для гостей также подготовили творческую лабораторию и викторины по правилам дорожного движения. Будут работать аквагримеры, покажут мультфильмы, а завершится событие детской дискотекой и концертной программой. Можно сегодня посетить и городскую ферму ВДНХ. Там битва гигантов. Фестивальная площадка собрала самые крупные овощи, выращенные садоводами из разных регионов России. На выставке урожая покажут более 50 необычных экземпляров. А посетители смогут узнать, как вырастить овощи-гиганты. В программе также тематические экскурсии, мастер-классы по овощному карвингу, познавательные видеопоказы и фильм «Король тыкв». В МХТ Чехова сегодня «Поколение Маугли» зрителей ждет Киплинг в декорации современного города. Вместо привычных джунглей герои живут в мегаполисе, где Шерхан читает рэп, а бандерлоги увлечены баскетболом. В центре сюжета история мальчика Маугли, который учится отличать правду от лжи и открывает для себя ценности семьи, сострадания и помощи ближнему. На сцену выйдут юные дарования и признанные звезды российской сцены. Баста, Полина Гагарина, актриса Юлия Пересильд и другие. Начало в 18.00. А в Лужниках сегодня в 16 часов покажут «Сны Пушкина». Это шоу объединяет яркие образы, цирковое искусство и рок. Зрители станут свидетелями сна маленького Александра, в котором он попадает в сказочный мир, и там оживают герои его будущих произведений. В основе захватывающие номера, в том числе трюк на парящей лестнице. Вместо классических номеров с живыми животными – грандиозные декорации, выразительные наряды и музыка. Тем временем мастерская Петра Фоменко на Кутузовском проспекте приглашает на спектакль «4 дня в 25-м кадре». Действие разворачивается в психиатрической клинике, где герои рассуждают о вере, но не могут поверить, говорят о любви, но не могут любить. Персонажи словно оказываются внутри мифа о 25-м кадре, явлении которого не существует, но которое многие считают нереальным. Одним словом, этот день обещает быть насыщенным и интересным, так что отдыхайте с Европой Плюс и хорошего дня!

0: Как же мне нравится эта история, а? Как же мне нравится этот припев. О, просто бомба. Нептуника и What If. Прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Лично я поставил бы этот трек на первое место в нашем Еврохит Топ 40. Ну, хотя бы на недельку, а? Было бы круто, потому что звучит бомбически. Ну, голосуй. Не стесняйся. Европаплюс.ру. В любой момент можешь заглядывать, голосовать, поддерживать. Ну, а также можешь узнать, как конкретно называется эта песня, кто конкретно исполняет ее, скачав наше новое приложение Radio Hub в свой смартфон абсолютно бесплатно, без регистрации. Ну и там, собственно, все прописано, там все есть. Поэтому установи это приложение в свой смартфон. И сожалеть точно не придется.
1: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на basovskaya.ru.
2: ООО «Посто», Тверская область, Имокимский, территория Басовской, ОГРН 113-774-629-00.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможные персональные ограничения. 0+.
2: Дверной вопрос? Не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
3: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
4: Европа+.ру.
3: Просто зайди на сайт и слушай лучшие мировые хиты самых разных

0: красивая летняя история. Прямо сейчас здесь на Европе Плюс те самые Энатор и 54 Ультра. Talk to you. Немного ностальгии, немного классного звучания фестивалей, гитарное звучание. В общем, все в этом треке есть, и вокал. Вокал, конечно, здесь вот прям вот вишенка на торте. Ну и дальше, до финала этого часа, из вокальных вишенок обещаю Люки Ли ее I Follow, но прежде Benson Boone, суперхит. Sorry, I'm here for someone else. Уже скоро.
1: Реклама. Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге.
2: В самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В «Магниту дома» за монстроением! Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroение. АО «Тандер», ОГРН 102-230-159-85-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ленинского, 185, приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
5: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на Авито это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на Авито.
8: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: музыка нашего эфира прямо сейчас в твоем радиоприемнике. Warrener, Lauryn и Let Me Forget You. Классный трек. Ну и, естественно, такой музыки у нас будет еще много сегодня, потому что выходной с Европы Плюс продолжается. Ну и, кстати, сегодня воскресенье, а по воскресеньям у нас Weekend Star в 17:00 по столичному. Артур Долавян придет к нам в гости, и Александр Генерозов задаст абсолютно все вопросы, которые интересуют тебя, его, ну и всех-всех-всех. Ну, в общем, кто это, почему, зачем, во сколько, кто будет ведущим, ты всегда можешь выяснить на нашем сайте europaplus.ru. Заглядывай, вся подробная информация имеется.
1: Реклама. Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь, есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 25 на 100 и на 6 от 15 950 рублей. Гипсокартон влагостойкий 12,5 мм от 466 рублей. «Стройсервис» – с нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
2: Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
3: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
4: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
5: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
6: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Авто совместно с Биби Рексой, классная вокалистка, ну и Sad Girls прямо сейчас для всех, кто проводит это воскресенье вместе со мной. Всем отличного отдыха и лучшей мировой поп-музыки. Саундтреки впереди прекрасные. Алекс Уоррен и его Fever Dream, но прежде Maroon 5, Cardi B, Girls Like You.
1: Хочешь узнать, что такое настоящий праздник? Заходи к нам. Магазин «Цветочный рай». Цветы и не только. Круглосуточная доставка. При покупке от 3000 по городу бесплатно. Гелевые шары, свадебные аксессуары. Праздник – это мы. «Цветочный рай». Клин. Бородинский проезд, 17А. Мы есть в соцсетях.
2: ИП «Аветисян» Андраник Гришаевич. ОГРН ИП 324-508-100-041-657.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
3: 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
4: Когда у песни 1000 лайков, у клипа миллионы просмотров, когда ей делятся в соцсетях, слушают в плеере, напевают на ходу, когда под нее невозможно устоять на месте, когда эмоции через край и невозможно остановиться. Тогда песня попадает в самый честный музыкальный чарт страны. Еврохит ТОП 40. В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП 40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 3.30 здесь, на Европе Плюс. Классная музыка, среди которой будет и абсолютно летний трек от Мизмо. Hello. Прежде Sweet Summer Nights. Еще кое-что про лето от Филатова Кэроса и Денис Фёрста. Ну и продолжим музыкальную солнечную тему с Marshmello, Phoenix. Отличная музыка здесь на Европе Плюс. Ближайшие 30. Будь с нами.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
8: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
9: В «Магнит у дома» за монстроением! Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка. 6+.
10: Наука – это круто! Нацпроект «Молодежь и дети» открывает двери в мир больших возможностей. Современные кампусы, где рождаются инновации. Молодежные лаборатории с передовым оборудованием. Программа «Приоритет-2030» и передовые инженерные школы. А еще наука – это интересно. Звони в бригаду У, чтобы отличить настоящие научные открытия от выдуманных. И выигрывай планшет. Подробности на europaplus.ru. 18+.
11: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
12: Погнали!
11: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
13: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
14: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
15: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
16: Я построю здесь новый мир.
15: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
17: Реклама 18+.
18: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Yeah. Европа Плюс. 15:00 в Москве.

0: Компашку, это Фомин. Приветствую всех, кто отдыхает вместе с радиостанцией номер один в России. Это Мизмо, абсолютно летний трек. Hello. Ну и дальше, естественно, музыки будет еще больше, но прежде напомню, что уже в 17:00 по столичному нас ждет Weekend Star. Кто у нас сегодня в гостях? А, там человек непростой, там человек... чемпион. Да, в общем, выяснить это можно на нашем сайте europaplus.ru. Добро пожаловать, заглядывай, выясняй и задавай свои вопросы. Александр Кнерозов обо всем расспросит нашего сегодняшнего гостя.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину пасмурно. Температура плюс 14 градусов. Ветер западный – 3 метра в секунду. Завтра ожидается местами кратковременный дождь. Плюс 10, плюс 17 градусов. Ветер юго-западный – 2 метра в секунду.
3: Добро пожаловать за яблоками в садовый центр «Вельга». Реализуем сезонные сорта собственного сада в Клинском районе. Вкусные, сочные, ароматные. Успейте попробовать. Клин, коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама.
5: Кухни «Дельта». И удобно, и красиво. Ведь с нами нет ничего невозможного. Кухни по индивидуальным заказам. Дизайн-проект в подарок. Отличное качество и сотни довольных клиентов. Кухни «Дельта». Ленинградское шоссе. Владение 91, строение 2. ТЦ «Авангард», второй этаж. Сайт delta.kitchen.
6: Кухни «Дельта».
7: Скучно дома? Не беда. ТРЦ «Торговый квартал» знает, как сделать ваш день ярким. Новинки кино, увлекательные игры, аппетитные угощения и шопинг с удовольствием. Подпишитесь на нас ВКонтакте и будьте в курсе всех акций и розыгрышей. Клин. Советская площадь, 5.
8: Категория 18+.
9: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на basovskaya.ru.
10: Вот на 100. Тверская область. Имокимский. Территория Басовская. Угрын 113 774 629 00.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
3: Европа Плюс.
2: Твоя свобода выбора.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
2: europaplus.ru.
3: Больше хитов, больше музыки.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

на Европе Плюс. Ту-ту туруру. Вот такая история, которую подпеть можно в любой момент, в любое время суток и, наверное, даже в любом настроении. Ну и я предполагаю, что именно этим ты и занимался только что. Может быть, по пути куда-нибудь с дачи до дома. Возможно, возможно, сегодня воскресенье, завтра первый рабочий. Кто-то может быть дома, кто-то может быть гуляет в кафе, не знаю, в торговом центре, неважно где ты. Главное, что ты с Европы Плюс, и это чертовски приятно. И, кстати говоря, завтра приятное утро нас тоже ждет, потому что бригада У в 7:00 по столичному обязательно появится, а там игры, там подарки. Там классная музыка, там Вэл, Вики, шутки, прибаутки. Все то, что необходимо для того, чтобы начать новый день вместе с нами. Ну и с правильной ноги, естественно. Кстати, дальше. Правильная музыка. Терри Свимс, человек, который занимал долгое время первую строчку авторитетного Еврохит ТОП-40. Мистер Know It All.

0: Моя Мишель, если я буду танцевать. Ну и классная история от Медузы. Don't wanna go home. Будет жарко в ближайшие 30. Будь с нами.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
7: В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. Ау Тандер, ОПРН 102. 230-159-85-49. Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ленинского, 185. Приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
8: Наука – это круто! Нацпроект «Молодежь и дети» открывает двери в мир больших возможностей. Современные кампусы, где рождаются инновации. Молодежные лаборатории с передовым оборудованием. Программа «Приоритет 2030» и передовые инженерные школы. А еще наука – это интересно. Звони в бригаду У, чтобы отличить настоящие научные открытия от выдуманных. И выигрывай планшет. Подробности на europaplus.ru. 18+.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь Т.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
12: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 16:00 в Москве.

0: Ну и составчик, конечно, у этого трека. Это Ужель, который в этом году выпустил один из главных, а если не главный, гимн лета 26-го года. А также здесь French Montana, David Guetta и Shine. Так называется эта история. Кстати говоря, эту историю ты всегда можешь послушать в нашем новом приложении Radio Hub. Установи его в свой смартфон абсолютно бесплатно, абсолютно без регистрации. Все это можно сделать. Добро пожаловать на наш сайт europaplus.ru, там есть ссылка. Ну, либо зайди в свой маркет, скачай, установи, ну и получай удовольствие 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.
1: Реклама. Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь, есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 25 на 100 и на 6 от 15 950 рублей. Гипсокартон влагостойкий 12,5 мм от 466 рублей. «Стройсервис» – с нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
2: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовское.ру.
3: Лопасто, Тверская область, Имокимский, территория Басовская 1. Убрен 113-774-629-00.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Теннет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автогермес и получите спецпредложение на самую популярную модель Теннет. Теннет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026-го. По данным автостат.ру на 3 июля 2026-го.
5: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
6: Щедрые цены в нашем Доброцене.
7: Майонез Печагин 750 мл 119,90. Шпикачки сочные папа может килограмм 249,90.
8: Клин станционная 10.
9: Сроки акции 10.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32. Напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
3: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.

0: Дивак на Европе Плюс прямо сейчас и его Slow Down. Приветствую всех, кто влился в нашу воскресную компанию. Это по-прежнему Фомин. И, естественно, у меня есть информация для тех, кто классно хочет начать утро 25 сентября. Живой завтрак с бригадой У. Вход свободный. ВК-стадиум. Приходи сам, приводи своих друзей. Друзья берут своих друзей. Чем больше нас будет, тем больше будет веселье, естественно, с утра пораньше. Также круассаны, очень много кофе, еще больше. Все это для тебя и для твоих друзей. Ну и, конечно же, классные артисты. Тима Белорусских, Звонкий, Лирик, Айова, Богдан Медведи. И, кстати, Богдана мы сегодня еще обязательно услышим в ближайшее время, поэтому оставайся. Подробности есть на нашем сайте europaplus.ru.
1: Где выбирать мебель? Конечно, в салоне мебели кухни. Все подбирают индивидуально по размеру. Доставляют и собирают аккуратно и быстро. Кухни, комнаты. У меня вся обстановка в доме от салона мебели кухни. И скидки. Город Клин, Станционная 10, Владение 2, ТЦ «Ваш дом». Второй этаж. Сайт soblaznmebel.ru. Есть в соцсетях.
2: И.П. Ларионов Владимир Павлович. ОГРНП 315-502-300-003-342.
3: Скучно дома? Не беда. ТРЦ «Торговый квартал» знает, как сделать ваш день ярким. Новинки кино, увлекательные игры, аппетитные угощения и шопинг с удовольствием. Подпишитесь на нас ВКонтакте и будьте в курсе всех акций и розыгрышей. Клин. Советская площадь, 5.
4: Категория 18+.
5: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
6: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
7: Любишь свежее? Любишь новое? Заходи на europaplus.ru, выбирай и слушай. Европа Плюс свежее.
8: Привет, это Нюша.
9: Это Ираклий.
8: Я Юля Савичева.
10: Группа «Градус».
11: Это Сергей Лазарев.
12: Привет, мы «Серебро».
13: Мы группа «Франки».
14: Это Европа Плюс свежее.
15: 100% русская. 100% свежая.
16: Музыка, которую ты понимаешь.
17: Забери меня, забери.
18: Слушай новое, слушай свежее.
19: Лучшая музыка страны. Европа Плюс.
4: Свежая. Топ мьюзик нон-стоп.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: На живом завтраке с бригадой У мы услышим Тиму Белорусских. Обязательно появится 25 числа, и ты обязательно заходи со своими друзьями. И друзья пусть берут своих друзей, потому что вход свободный, артисты классные, круассанов много, кофе еще больше.
1: Лирика Йова, Богдан Медведи.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима, Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
1: Да не, вроде нормально сказать.

0: радио. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозные премьеры по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
6: Реклама 18+.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
8: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
10: Погнали!
9: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21.00 на СТС для лиц старше 16 лет.
11: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: принцесса поп-музыки в финале этого часа на Европе Плюс. Это Бритни Спирс и ее Overprotected. Кстати говоря, все мы помним, да, ее гимнастические выкрутасы с ножами. Да, кстати, сегодня о гимнастике поговорим, но уже в следующем части. Поэтому оставайся и, кстати, включай прямую трансляцию на нашем сайте europaplus.ru.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
4: В Москве 17, и мы начинаем.
5: Европа Плюс.
6: Weekend Star.
7: Звезды зажигают и рассказывают.
6: На Европе Плюс.
4: И сегодня на Европе Плюс мы будем говорить о гимнастике, о спорте, о реалити-шоу. У нас в гостях заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалаян. Артур, привет и всем добрый вечер.
8: Приветствую, Александр, приветствую всех слушателей.
4: Я ужасно рад видеть твою обаятельнейшую улыбку здесь снова в студии. Это здорово, что ты любишь Европу Плюс, что ты к нам приходишь. И не один, я по секрету скажу, тут в группе поддержки сидит твоя замечательная Оля.
8: Я думал, это будет секретный гость, да?
4: Да, пока. Ну, пусть она немножко сейчас очухается, а там, может, и позовем. Ну, слушай, у нас тут приключилась осень, пока теплая такая, красивая, но все-таки она, да? Ты как, не грустишь, не мерзнешь? Или ты как атлет и чемпион, ты 366 дней в году в тонусе горишь и на 360 градусов такой?
8: Ну, я могу сказать так. Раз на раз не приходится, абсолютно точно. Осень, да, это такая пора, когда все-таки уныние какое-то внутреннее такое наступает. Но мы спортсмены, мы закаленные, мы знаем, что не бывает легких дней только исключительно, да, поэтому тренировки помогают делать настроение, в том числе, чуточку ярче.
4: А когда, кстати говоря, ты их с улицы переносишь окончательно в зал? По принципу заморозков, типа там хрустнула лужица под ногой, да? Так, что-то пора бы уже, наверное.
8: Ну, могу сказать, да, что сентябрь-октябрь — это еще период тренировок на улице, абсолютно точно. Еще спокойно можно заниматься. А когда уже ближе к нулю градусы, да, понижаются, тогда сложнее. Можно и заболеть, можно по случайности выпасть из тренировочного процесса, поэтому лучше не рисковать и переходить тренироваться в зал.
4: Но мне кажется, все-таки свежий воздух и кислород — это такой легальный допинг.
8: Безусловно, да, это ничто не заменит.
4: И плюс 20, да. Такой прям у тебя на head-up дисплее. Итак, с нами сегодня Артур Далалаян. Подключайтесь к трансляции, пишите вопросы в нашем телеграме. На лучшие Артур ответит лично. Ну, а прямо сейчас отличная музыка на Европе Плюс.
6: Weekend Star.
7: Звезды зажигают и рассказывают
6: на Европе Плюс.

0: нехило. И это был все-таки четкий расчет или такой, да была, не была где-то?
1: Нет, там совершенно точно не было никакой «была-не была». Это был точный расчет, это была подготовка, кропотливейшая работа. Я, конечно, устал уже вспоминать эту историю, да, но тем не менее, да, она многих мотивирует на то, что никогда не нужно сдаваться, всегда достигать своих целей, и это здорово. Но, тем не менее, это точный расчет. Это серьезнейший подход, я могу сказать, к своей работе, к подготовке, к восстановлению. И это сложнейшие 3 месяца, наверное, в моей жизни, как для меня, так и для Ольги Александровны, которой он сидит сейчас, улыбается. И мы проходили этот путь вместе, мы знаем, что за этим всем стоит, какие преодоления. Поэтому это работа с концентрацией на 100%.
0: Скажи, а сама по себе сейчас гимнастика спортивная, она молодеет скорее? Ну вот есть такой вообще в спорте тренд на омоложение, особенно у фигуристок, да? Хотя их наоборот там взрослеют. Или наоборот есть все более возрастные, могут тоже участвовать в олимпийском цикле, ну хотя бы тот же Вагн Давтян, вот, да, вот хороший пример, 35 лет.
1: Я могу сказать, что в гимнастике есть много разных форматов, и как раз есть форматы и для выступления именно в возрастной категории, да, более высокой. Вот. Но если смотреть на чемпионаты мира и Европы, конечно, регламент постоянно меняется. Постоянно каждый цикл олимпийский, каждые 4 года выходят какие-то обновления. Но все равно, мне кажется, пик карьеры, пик формы у спортсменов – это вот где-то 24-25 лет. Выше – это уже ты начинаешь преодолевать себя, да, становится немножко сложнее.
0: Понятно. То есть ты вовремя эту, так скажем, страничку перелистнул, да, как народный артист России,
1: да.
0: Шуфутинский советовал.
1: На сегодняшний день я могу выступать на гимнастических шоу, да, но, конечно же, свой максимум гимнастический, ту пиковую форму мне сложнее показывать.
0: Это Артур Далалоян, он сегодня наш гость шоу «Weekend Star». Продолжим совсем скоро. Не пропустите самое интересное.
2: Александр Генерозов и друзья Европы Плюс.
3: Шоу «Weekend Star».

0: Говорим со звездами и слушаем музыку.
1: Weekend Star на Европе Плюс.
2: Ярко отметился в «Титанах», сейчас борется за чемодан денег в «Большом Куше» Артур Далалаян на Европе Плюс. Да еще и в Таиланде, да еще и с женой. Ну, в общем, во все тяжкие. То есть я так думаю, Оля, она у нас секретный гость, и наконец она решилась тут присесть к нам.

0: Я думаю, что ты расскажешь сейчас ценное. Но такая, я думаю, мужа отпустить в Таиланд, где он может выиграть 10 миллионов? Нет, нет, нет, я еду с ним. Все было так, да, Оля?
1: Нет, ну у нас изначально была договоренность, что мы едем вместе на это шоу. И все было бы не так печально, если бы мы до конца были вместе. То есть мы не хотели разлучаться, и из-за этого, наверное, возникло столько у нас недопонимания. Это были очень тяжелые моменты.
2: Ох уж этот Бангкок, хочется сказать.
0: Не, подождите, ну вообще вот так вот энергетические территории ваши, Тай, потому что ну не все принимают, скажем, это королевство с его слонами, так скажем.
2: Ой, я вообще отношусь очень хорошо к теплу. Везде, где есть солнце, везде, где фрукты.
0: Ты начинаешь фотосинтезировать, да?
2: Да, на самом деле мой организм себя чувствует очень хорошо. И там, конечно, иногда жара и до 52 градусов доходила, а нам приходилось эти сложнейшие испытания проходить. Конечно, не сдобровать нам было, но мы справились, честно сказать, да?
1: Нет, мы, в принципе, всей семьей любим Таиланд, мы часто ездим, и нам нравится там находиться. Это такая раскрепощенная страна, ты себя чувствуешь комфортно.
2: Да, ну там 10 миллионов какие-то в каком-то чемодане, они, конечно, тоже сказали свое.
0: Да, знаешь, все-таки значимое, да? Но все-таки в итоге-то оказалось больше про вот эти вот сложности, там же задания, да, есть какие-то, которые нужно выполнить, или все-таки это больше про интриги, расследования, вот это вот все, да, вот то, что так девушки, в принципе, это их территория силы, нет?
1: Нет, на самом деле, первое время мне казалось, что это просто отдых. Что мы сбежали от детей, от быта, от семьи, просто отдохнуть.
0: Все мамы сейчас кивают головой дружно.
1: Нет, я не задумываясь, сразу же согласилась. Он говорит, едем? Я говорю, да. Он говорит, ну это долго. Я говорю, отлично, едем. Ну просто на мне очень много бытовых моментов, поэтому мне очень хотелось уехать, конечно. Но в середине проекта я поняла, что это очень тяжело. Это эмоционально, морально, это безумно тяжело.
0: Ну, сейчас подходит к кульминации, мы не можем, конечно, рассказывать, да, но когда вы сами себя смотрите, вас не триггерит вообще вот эта вся история? Да, а вот тут ты, да, вот смотри, вот с чего все началось, да?
2: Нет? Это безумно интересно, смотреть со стороны, и самое главное, что мы-то там по-своему это все проживали, да, своими чувствами, своим видением, и очень многого не видели, а когда ты смотришь на это все, конечно, просто иногда глаза по 5 копеек такие: как это могло у нас там за спиной что-то происходить? Или как мы могли себя так повести вот в той или иной ситуации? Поэтому это очень интересно.
1: Ну, я понимаю, что я проживала как жизнь. То есть это для меня не было какое-то прям шоу, да, что здесь ты один, там на камере другой. Для меня это была прямо жизнь. То есть все какие-то проблемы, какие мы принесли из жизни, там они просто обострялись. И... ну, вот проживали жизнь, как
0: все
1: смогли.
0: Все выпуски Weekend Star доступны в подкастах. Читайте, слушайте нас на сайте Европа Плюс. Там же есть фоточки из студии. Задавайте ваши вопросы Артуру и Оле. Мы скоро вернемся.
3: Говорим со звездами и слушаем музыку.
4: Weekend Star на Европе Плюс.

0: Weekend Star. Звезды становятся ближе.
1: С Александром Генерозовым на Европе Плюс.
2: Обладатель обаятельнейшей улыбки олимпийского золота и прекрасной жены Артур Далаян на Европе Плюс. Вот, кстати, про улыбку-то и позитив. Знаешь, сейчас так говорят, ну, про людей, которые все время на позитиве, да, как комики, вот они в итоге мрачны в жизни, да, что это все всего лишь капсула такая, нет? Ты такой?
3: Про меня тоже так часто говорят, да, что моя улыбка — это просто прикрытие какое-то, что я лицемерный, что я там не...
2: Оля!
3: Недоброжелательный.
2: Оля, слушаем шокирующую правду про Артура.
4: Нет, но, безусловно, на людях мы все хотим выглядеть лучше, там, ярче, позитивнее. Не, Артур хороший.
3: Но просто Оля видит меня еще и с другой стороны, конечно.
4: Да, то есть дома это не всегда улыбка, радость, веселье, суперэнергия, конечно же. Мне кажется, больше мы его с детьми там пойдем, давай что-то двигаться, делать, улыбаться.
3: Ну, скажи, ленивая, это там...
4: Ну, чуть-чуть ленивенький.
2: Зато на снарядах нормально, да?
3: Мы, спортсмены, привыкли напрягаться тогда, когда надо.
2: Да, да.
3: В нужный момент.
2: Слушай, ну у тебя получается... Второй, в общем-то, реалити-шоу, потому что ты в «Титанах» отметился, да, и, мне кажется, два мира, два разных шоу, потому что там такая игра в кальмара, да, а здесь что-то такое детективно, не пойми чего вообще, такое интриганское, да.
3: Это точно.
2: Да, гигантская разница, вот ничего не пригодилось из того опыта, по сути, да.
3: Но я бы не сказал, что разница гигантская, потому что и там ты себя проверяешь на прочность, по сути, да, но в «Титанах» ты себя, наверное, больше физически проверяешь, и демонстрируешь свои наилучшие качества именно со стороны физики. А здесь очень часто приходилось включать какую-то сноровку, именно психологическую устойчивость, именно думать там на два шага вперед, какие-то строить планы, да. Ну, это, конечно, мне сложнее, но у меня есть шикарнейшая просто женщина, жена.
4: Интриганка.
3: Да, самый главный интриган проекта.
2: Ну, а посмотрите в глаза.
3: Темная лошадка.
2: Подожди, вы посмотрите мне в глаза, пока просто не ушли на паузу. Семейные-то ценности под удар не попали, не?
4: Ну как, мы выясняли на самом деле отношения. Да. То есть я говорю, все проблемы, которые у нас были в жизни, они там обострились. Недопонимание, какая-то недосказанность.
3: Под удар попало все.
4: Нет, но мы не развелись. Мы живем вместе.
3: Слава Богу.
2: Вот это уже хорошие какие-то. А когда это прояснится-то? Это в какой серии? Это в какой будет серии?
4: Ой, дальше все только накаляется страсти.
2: Ладно, послушаем классную музыку, потом поиграем. Быстрый вопрос у нас в студии. Чита Далалаянов, не пропустите самое интересное.
0: Weekend Star. Звезды становятся ближе.
1: С Александром Генерозовым на Европе Плюс. Прогноз погоды.
5: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину пасмурно. Температура плюс 14 градусов. Ветер западный. 3 метра в секунду. Завтра ожидается местами кратковременный дождь. Плюс 10, плюс 17 градусов. Ветер юго-западный. 2 метра в секунду.
6: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. «Клин» вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
7: Реклама. Надежда. Медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все. УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. Надежда. Это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.
6: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
8: Хочешь узнать, что такое настоящий праздник? Заходи к нам. Магазин «Цветочный рай». Цветы и не только. Круглосуточная доставка. При покупке от 3000 по городу бесплатно. Гелевые шары, свадебные аксессуары. Праздник – это мы. «Цветочный рай». Клин. Бородинский проезд, 17А. Мы есть в соцсетях.
9: ИП «Аветисян» Андраник Гришаевич. ОГРН ИП 324-508-100-041-657.

0: Амин Владислав Владимирович, ОГРН 325-508-100-766-508.
1: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
2: Мобильное приложение Европа Плюс.
3: Больше хитов, больше музыки и никаких ограничений.
4: 12+.
5: Больше хитов, больше музыки.
6: Европа.

0: Weekend Star с Александром Генерозовым.
1: Звездно и интересно.
2: Здесь и сейчас на Европе Плюс олимпийский чемпион спортивной гимнастики Артур Далалаян. Время для быстрых вопросов, ответы как захочешь. А говорят, ты в детстве ходил на керамический кружок. Это правда? Горшочки лепил?
3: Ой, да, горшочки я умею лепить.
2: А не бывает такого, что сядешь такой, да, типа, Зевс, дайте мне мою глину, да, и это как это, как в фильме «Привидение» там, да.
3: Нет, на самом деле там пол истории было слепить эту глину, гораздо сложнее было ее красиво разукрасить, чтобы все было симметрично, чтобы картинка была красивая, и это мне давалось, конечно, сложнее. А самое главное, когда ты еще приходишь после гимнастики и дзюдо на этот кружок, когда руки трясутся. Это было интересно.
2: Страх высоты вообще знаком для тебя? Или вот все-таки гимнастов, которые, ну, на перекладине, где-то там высоко, да, с чувством страха и не идут туда?
3: Я могу сказать, что я закалял свой страх высоты даже не на перекладине и на брусьях, а в детстве мы занимались в гимнастическом зале, и за любой проступок на тренировке тренер нас отправлял на канаты. По 10, по 15 штук за раз надо было пролезть 12-метровые, то есть до самого потолка. Внизу, конечно, поролоновая яма, но страх высоты в тот момент растворялся с каждым разом. Особенно, когда руки в кровь, когда ты лезешь уже через «не хочу», через «не могу». Это, конечно, поэтому страх высоты еще далеко в детстве где-то остался.
2: Сейчас самое то снять эту травму, не с психологом. Или это не твой путь?
3: Нет, я думаю, что своими усилиями.
2: Что больнее, сорвать кожу на ладони или наступить ночью на детальку Лего, которая кто-нибудь так творчески
3: задумал? Я думаю, что наступить на детальку Лего однозначно больнее и неприятнее. Самое главное, ты этого не ожидаешь. Если мозоль, ты все равно чувствуешь в подходе, когда работаешь, где-то у тебя натирается, и потом она безболезненно, как правило, срывается.
2: А то есть это рабочая ситуация, да, с рукой?
3: Да, да. А вот уже потом, когда заживает, когда эта мозоль треснула, треснуло у тебя повторно, вот тогда боль настоящая.
2: Но сейчас сошли все
3: профмозоли. Сейчас, слава богу, да. Чуть-чуть бывает, но не часто.
2: Ты судья на соревновании. Спасибо не надо? Или бывает, привлекают тебя в спортивную гимнастику судить?
3: В спортивную гимнастику нет. На самом деле в спортивной гимнастике нужна специальная лицензия, да, для того, чтобы ты имел право судить соревнования. Ты должен отучиться, должен иметь определенные знания, да, как это. Даже профессиональный спортсмен, я могу не знать всех тонкостей, всех деталей, поэтому это очень важно, судейство в спортивной гимнастике.
2: В большом куше очень важна интуиция. Как у тебя с этим шестым чувством?
3: У меня есть седьмое чувство, это Ольга Александровна. Вот она чувствует все на 100%, поэтому мне там интуиция не нужна была. Я все свою правду старался.
2: Все так?
4: Но на самом деле, мне кажется, да, я ему изначально говорила, допустим, люди, которых я не уверена, и он говорил, нет, поверь, я говорю, нет. Вот увидишь, что это будет не так, как ты думаешь.
3: Да.
4: И по итогу это выходило так.
3: Ее женское чутье, оно вот ни разу там не подвело.
2: Честно и откровенно рассказывает о себе, о спорте и о жизни Артур Далаян и его прекрасная Оля. На экваторе нашей программы послушаем Товелу «How Long» и вернемся.
0: Weekend Star с Александром Генерозовым.
1: Звездно и интересно.

0: отличные вопросы.
1: Жаркие ответы.
0: Weekend Star с Александром Генерозовым.
2: До ближайших Олимпийских игр осталось целых 670 дней, а может быть всего 670 дней. Какой вариант точнее спросим прямо сейчас у Артура Далалаяна на Европе Плюс. Итак, вот все-таки всего 670 или целых?
3: Целых, я думаю, что
2: да?
3: Целых 680 дней, это же так много. Да. Вы представляете, я там за... У меня, по сути, судьба моей Олимпиады там решалась за 3 месяца. Это 90 дней, да?
2: А как же говорят вот эти вот истории, что вы не понимаете, вот только заканчивается Олимпиада, начинается новый олимпийский цикл, да? Это если по уму тогда все.
3: Да, на самом деле каждый олимпийский цикл — это очень сложно. Почему Олимпиада ценится и олимпийская медаль ценится настолько? Потому что очень сложно проработать весь олимпийский цикл, продумать весь путь подготовительный, да, к ним и правильно распределить. Очень много таких спортсменов, которые чемпионы Европы, чемпионы мира, там на один, на два цикла они могут максималку давать, а потом на спад, потом травмы, потом еще что-то, да, и много таких факторов, поэтому Олимпиада именно поэтому и ценится, что цикл большой, и его надо к нему правильно подойти.
2: Я просто почему? Ведь вот эта Олимпиада, которая будет через 670 дней, да, на нее наша сборная по спортивной гимнастике допущена с флагом, это большая удача, конечно. И я помню твою позицию, ты всегда был достаточно четко сориентирован и бескомпромиссно, да. Это в итоге какая-то такая большая работа, которая никому не видна, или ну просто так вот сейчас карты сложились, что как-то, ну давайте допустим.
3: Нет, я думаю, что это безусловно огромная работа и нашего Министерства спорта, и Олимпийского комитета, который возглавляет Дегтярев Михаил Владимирович. И это, безусловно, большая, кропотливая работа, которая ведется сейчас по допущению наших спортсменов на все международные старты, в том числе с гимном, с флагом. И мы все верим, мы все хотим и надеемся, чтобы наши спортсмены действительно по итогу поехали на Олимпиаду с флагом, с гимном и завоевали самые высокие достижения и титулы.
2: Но, тем не менее, получается, прямо сейчас вот уже какие-то первые стадии этого отбора идут, да? Потому что, я так понимаю, вот чемпионат Европы, чемпионат мира, это как раз они уже идут в этот олимпийский цикл, да?
3: Отборочный, да, абсолютно точно. Это уже квалификационные соревнования, на которых каждая страна, каждый спортсмен может индивидуальную лицензию получить, может команда на страну получить лицензию, да? И вот эти чемпионаты Европы, чемпионаты мира, они решающие сейчас. И очень здорово, что наши спортсмены там выступают.
2: Ну да, и насколько я понимаю, на чемпионате Европы задали шороху, в общем-то, да?
3: Я думаю, что да, очень хорошо. В принципе, в медальном зачете мы прошли чемпионат Европы.
2: Класс! Будем ждать. Ну что там, 600 дней-то всего осталось и 70 еще. Интересно рассказывает, но вот бы сначала послушать все выпуски шоу, доступны в подкастах. Подписывайтесь и ловите нас на сайте Европы Плюс. У нас в гостях Артур Далалаян, и мы скоро продолжим.
0: Отличные вопросы.
1: Жаркие ответы.
0: Weekend Star с Александром Генерозовым.

0: Ленинграда 12А и деревня Белавина 20А.
1: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Майонез Печагин 750 миллилитров 119,90. Шпик качки сочные папа может килограмм 249,90.
4: Клин станционная 10.
5: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
6: Рекламная служба в Клину 966-138-138-4.
7: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
8: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.

0: центре внимания.
1: Шоу Weekend Star на Европе Плюс.
2: Спорт и люди спорта, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далаян на Европе Плюс. Ты у нас теперь и не только спортсмен, но, как говорится, и в каком-то смысле чиновник, но в том смысле, что у тебя ведь есть наверняка теперь свой кабинет. Вот ты скажи, привык к такому, да, что вот вместо тренировки изнурительной какой-то, да, вот надо релиз там посмотреть, надо все там, да, летучки. Или нормально, просто со временем и заместил одно другое?
3: Ну, я могу сказать, что Федерация спортивной гимнастики города Москвы — это не такая богатая и крутая организация, да? Вот, о своем кабинете приходится только мечтать, если честно, да, но в целом, конечно, хочется приносить, да, пользу своему виду спорта и в родном городе развивать этот вид спорта, чтобы все больше и больше ребят увлекались этим, да, чтобы было больше интересных соревнований, интересных форматов, и я прикладываю все свои усилия к этому.
2: То есть немножко вот от такого заоблачного спорта немножко его приземляешь, да?
3: Безусловно.
2: В каком-то даже смысле.
3: Да, да.
2: А не получится, что потом именно в сборных некому будет? Или этот процесс всегда, как бы, найдутся люди, которым работать?
3: Нет, нет, ни в коем случае. Я, может быть, неправильно понял, не приземляю свой вид спорта, да, а хочется, чтобы вовлечение было больше и чтобы доступность среди всех возрастов была к нашему виду спорта. И, конечно, мы там думаем над разными форматами. Не всегда хватает ресурса, не всегда хватает возможности, да, на то, чтобы это все всегда ярко проводить. Но, тем не менее, задумок и планов очень много.
2: Я смотрю, что, в общем-то, регламент тоже так «Будь здоров» меняют, и причем вот за последние годы по гимнастике спортивной прилично, да, там с 10 до 8 элементов сократили, да, еще какие-то вещи происходят. Это все-таки не так драматично, как любит писать спортивная пресса, да. Перелопатили весь регламент, да, то есть теперь спортивная гимнастика будет другой, нет?
3: Ну, в данном случае, если говорить с 10 элементов уйти на 8, элементов, это на самом деле это как перелопатили, честно, потому что для меня в мои подготовительные моменты вот эти два последних элемента, когда ты уже на изнеможении их делаешь, это самое сложное было. И самое главное, что эти два последних элемента, они должны еще по сложности быть сильными. А тут их просто убирают. 8 элементов — это, в принципе, уровень кандидатов в мастера спорта, да? Когда ты выступаешь по кандидатам, еще не мастер спорта, у тебя 8 элементов в программе. И это, конечно же, доступнее, легче. Легче соскок сделать стабильно, да, найти в себе силы. И тут, конечно, упростили. Но зато, благодаря этому, более зрелищные стали комбинации. И это, может быть, где-то чуть-чуть забрало в подготовке, но при этом все равно это хороший плюс такой, да, для зрелищности нашего вида спорта.
2: То есть просто не так все силы уходят вообще на возможность выполнить, да? И можно,
3: да,
2: немножко как бы понтануться.
3: Да, немножко. Да, абсолютно точно.
2: Это Артур Далаян. Говорим с ним о спорте, о жизни. Послушаем «Медузу» и «Bad Memories».
0: Александр Генерозов и люди в центре внимания.
1: Шоу «Weekend Star» на Европе Плюс.

0: Weekend Star.
1: Звезды зажигают и рассказывают
0: на Европе Плюс.
2: И мы продолжаем шоу Weekend Star с нашими прекрасными гостями Артур Далаян и Оля Бородина. Его супруга здесь сегодня с нами. Ну, вот да, спортивная семья. Я вообще не знаю, как это, что это, да? Потому что Оля хореограф, да, ты спортсмен. Как делите между собой обязанности, да? Вот у вас трое детей. Все, конечно, на Олечку бедную хрупкие плечи упало, Артур.
3: Ну, безусловно, я могу сказать, что она берет на себя большую часть обязанностей, да, что касаемо детей, что касаемо быта. Я лишь стараюсь помогать и быть полезным, не быть обузой в этом во всем. Вот. Не всегда получается, честно признать. Но мне кажется, она тоже очень дисциплинированная.
4: Между нами он говорит, что он делает 90% всего, а я только
3: 10%. Моя помощь такая, видишь, это то есть я щедрый человек какой.
4: Да нет, на самом деле сейчас стало немного легче, потому что и дети подросли, и профессиональный спорт закончился, когда он был месяцами на базе. Вот тогда было тяжело. И перед Олимпиадой, когда была травма, и дети были совсем маленькие. Сейчас, ну, как-то мы справляемся, хоть у нас нет помощи, да, у нас нет какого-то.
3: Я безумно счастлив, что Оля стала возвращаться к себе в танцевальный зал. Она 20 лет жизни отдала спортивным бальным танцам. И очень много и хорошо знает свой вид спорта, и самое главное, любит. Но когда, да, я сидел на базе там месяцами, у нее не было возможности заниматься. А сейчас она снова вдохнула вот этого.
4: Часто, ну да, даже 3 года назад я вышла на турнир после долгого перерыва. Для меня это было, я не знаю, как заново научиться ходить.
3: А для меня как заново влюбиться.
2: Так, начинается здесь. Да, мне нравится так тихо-тихо, спокойно, потом так этот градус повышается.
4: Нет, но было важно, чтобы для меня дети меня увидели, во-первых, не просто маму, которая там варит борщи и сидит дома, и также Артур, чтобы меня увидел с другой стороны.
2: Вот. Подождите.
3: Танцуй, моя пташка.
2: А детей куда? На танцы или в гимнастику? А?
4: И туда.
2: Хором. Четко не сговариваешь. Ну, то есть как, вы даете им вообще какую-то свободу выбора в этом плане, да? Ну,
4: подумай. Нет, младшая дочь у нас вообще пошла в фигурное катание.
3: Я могу сказать, что...
2: Выглядела на обоих, типа, слышите, вы это самое, да?
3: Нет, на раннем этапе, да, вот они у нас все с 1,5 лет ходили на гимнастику. И тут я не давал выбора, потому что я знаю, какая база, какую базу дает гимнастика, да, и это самое главное, фундамент. Потом ты можешь искать себя уже, тебе это все будет даваться легче, потому что ты себя раскрыл, ты себя поставил, да, вот свою осанку, это вот то же самое. Поэтому вот тогда не был выбор. Сейчас, да, они вот младшая у нас выбрала коньки. Я не знаю, ее лед это ее стихия, да. Вот ее туда тянет, да. Николь у нас танцует, поет, не знаю, актриса прирожденная, мне кажется.
4: Да, она очень такая очень творческая.
3: Творческий человек по-своему. Степа историк. И там такая голова просто, Дом Совета.
4: Ну, ему нравится скалолазание. Ну, то есть спортом все равно занимаются все в той или иной мере.
2: Вы как вообще, семья, живущая строго по плану, да, вот у нас цели на ближайший год, все это прописываете?
3: Семья, живущая строго по плану Оли.
4: Да, у меня все четко по плану.
2: Браво!
4: Ну, понимаете, когда трое детей, столько всего, у нас безумно много занятий, и если что-то вылетает не по плану, все, это рушится весь механизм.
3: Да.
4: Это невозможно. Поэтому у меня все четко прописано. Ну, а иначе мы не выживем вообще никак.
2: Что ж, напомню всем еще раз, с нами сегодня Чита Далаянов. Вернемся через минутку, пробежимся по вашим вопросам. Еще есть время задать их в нашей группе в тележке.
0: Weekend Star.
1: Звезды зажигают и рассказывают
0: на Европе Плюс. Реклама.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО». ОГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение «АО Т-Банк». 0+.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
3: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
4: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
3: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Александр Генерозов и друзья Европы Плюс.
1: Шоу Weekend Star.
2: Да, с нами Артур Делоян и Оля. Ну, мы прям один вопросик, может, успеем зацепить из чата. Спрашивают, в какой момент был самый сложный, когда хотелось все бросить и уйти из спорта. Когда?
3: Ой, у меня такой момент был, наверное, лет 17-16, когда я очень сильно со своим тренером поругался, и мы на какое-то время с ним разошлись даже, вот, на целый год, по-моему, я ушел к другому тренеру, и этот момент, конечно, был сложный, да.
2: Олечка, а в танцах бывает, что хотелось это бросить, да? Особенно, когда трое детей, да?
4: Нет, бывает. У нас сложность в том, что у нас же парные танцы, и когда нет партнера, либо какие-то недопонимания с партнером, ничего не получается. Вот эти моменты тоже есть, конечно.
2: И спрашивают, если бы не было в жизни спортивной гимнастики, а что было бы?
3: Ну, мне кажется, в любом случае был бы спорт, потому что мне сейчас 30 лет, и я без устали занимаюсь, я люблю это делать, любой футбол, хоккей, борьба, бокс, что угодно, но мне спорт, я без спорта жить не могу, поэтому я точно бы оказался в спорте.
2: На это мы поставим классную точку. Ребятки, спасибо огромное,
4: спасибо.
2: Вы такие просто огонечек. Друзья, если хотите посмотреть немножко другого Артура Долоян и Оля, сейчас через полчасика будет 11-й выпуск ТНТ. «Большой куш» на ТНТ. Я же, Александр Генерозов, попрощаюсь ровно на 7 дней. Встретимся с новым выпуском Weekend Star. В воскресенье в 17 будет звездно, будет интересно. Всем пока.
3: Пока-пока. Спасибо.
0: Александр Генерозов и друзья Европы Плюс.
1: Шоу Weekend Star.
0: Европа Плюс, K-pop, хиты, которые заряжают.

0: Dance.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 6 вечера в Москве.

0: Warner и Lauren на Европе Плюс. Let me forget you. Надеюсь, вы ничего не успели сделать в плане отдыха и развлечений в эти выходные. 18:18 в Москве. Целый вечер воскресенья, в общем-то, еще есть, чтобы отдохнуть, классно провести время. Так что продвигаемся, не скучно. Лучшая музыка, конечно же, с нами. Дамиана Дэвид на подходе. Слышим Next Summer. И дождемся свежий трек от Cat's Eye Animal. Скоро-скоро.
1: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину пасмурно. Температура плюс 14 градусов. Ветер западный – 3 метра в секунду. Завтра ожидается местами кратковременный дождь. Плюс 10, плюс 17 градусов. Ветер юго-западный – 2 метра в секунду.
2: Добро пожаловать за яблоками в садовый центр «Вельга». Реализуем сезонные сорта собственного сада в Клинском районе. Вкусные, сочные, ароматные. Успейте попробовать. Клин, коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22. Реклама.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Автогермес» и получите спецпредложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026-го. По данным автостат.ру на 3 июля 2026-го.
4: Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». 5 вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
5: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
6: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
7: Здравствуйте. Вы совершали перевод.
8: Для вас выгодное предложение.
7: Я твой виртуальный помощник. Переключаю тебя на живое человеческое общение.
9: Привет, я Антон Камолов.
10: Я Лена Обитаева.
9: Мы тебя слушаем.
11: Радиоактивное шоу на Европе Плюс.
12: По будням с 8 до 10 вечера.
13: Обсуждаем самые удивительные истории.
14: Говорим на самые актуальные темы.
15: Живое человеческое общение с Антоном Камоловым, Леной Обитаевой и всей страной.
16: Пропустил эфир? Слушай подкаст.
17: Подробности на europaplus.ru.

Animal. Это Great Sign на Европе Плюс. Стильный трек. Если нравится, не забудьте поддержать его, конечно же, в нашем чарте. Еврохит ТОП 40. Все начинается по новой на следующей неделе. Так что welcome. Заходите на сайт europaplus.ru. Там все легко найдется. Пока же у нас здесь Алок и Халид. Услышим Dive Into Me. И через пару минут Али Фарбен и Рене Миллер Body Talk на Европе Плюс.

0: одну неделю. Мир дверей. Клин. Карла Маркса 12А и деревня Белавина 20А.
1: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных.

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
2: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы.
3: Не расстраивайтесь. Есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска «Первый сорт» 25x100x6 от 15 950 рублей. Гипсокартон влагостойкий 12,5 мм от 466 рублей. «Стройсервис». С нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
4: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
5: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
6: Они будят Россию.
7: Попробуй нереальный бодрящий утренний микс по рецепту Европы Плюс. Основной состав – Джем, Вэл и Вики. Также содержит большой процент позитива, хитов и отличного настроения. Дополнительные ингредиенты, крутые подарки, путешествия, билеты и яркие эмоции.
8: Смешать!
9: Встряхнуть!
8: И включить!
9: Бригада!
7: Принимать каждое буднее утро с 7 до 10 на Европе Плюс.
10: Не содержит кофеина и искусственных подсластителей.
11: Больше хитов, больше музыки.
12: Don't say no.

0: Патрик Харли на Европе Плюс, Dive Into Me. Ну, нырнули давно в атмосферу уикенда. Выныривать пока, я думаю, не планируем. Отдыхаем дальше. Лучшая музыка здесь. До финала часа послушаем Free Masons, Heartbreak Make Me a Dancer. И дождемся Сию, Кали Миноук, Dance Alone уже через пару минут.
1: Лирика Йова, Богдан Медведи.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
1: Да не, вроде нормально сказала.

0: Радиум. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – равный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей лечимся.
5: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
11: В этом весь ты.
10: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Вы владелец бизнеса.
13: А значит, работаете за...
14: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
16: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
17: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
18: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
16: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
8: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей. I can hear you.

0: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Всем привет, 19.00 в Москве.

0: You, заряжающая вещица от The Another на Европе Плюс. Ну, заряжаться активнее будем, кстати, 25 сентября в клубе ВК Стадиум на живом завтраке. Обязательно приходите, будет очень-очень нескучно. Well, Вики, круассаны, кофе и много-много артистов выступят на сцене, так что welcome, всех ждем 25 сентября, вход свободный. Все подробности у нас на сайте europaplus.ru. Пока же здесь у нас Сидор Лайт, услышим ту-ту-туру и дождемся на Буймуния Slow Down через пару минут.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину местами кратковременный дождь. Температура плюс 14 градусов. Ветер западный – 3 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно. Плюс 11, плюс 17 градусов. Ветер западный – 4 метра в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама. Надежда. Медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все. УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. Надежда. Это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.
5: Скучно дома? Не беда. ТРЦ «Торговый квартал» знает, как сделать ваш день ярким. Новинки кино, увлекательные игры, аппетитные угощения и шопинг с удовольствием. Подпишитесь на нас ВКонтакте и будьте в курсе всех акций и розыгрышей. Клин. Советская площадь, 5.
6: Категория 18+.

0: 15А и деревня Белавина 20А. Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
1: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
2: Собери свою Европу Плюс. Слушай бригаду У вечером, Раш утром. Еврохит ТОП-40 в понедельник.
3: Что?
2: Слушай подкасты Европы Плюс, когда захочешь. В любое время, в любом месте. На всех цифровых платформах и на europaplus.ru.
1: Больше хитов. Больше музыки. Европа.

0: Заряжаем большой нон-стоп на Европе Плюс. 45 минут без остановок впереди. С нами в это время Хужели, Shine. Марк Данедор здесь. Let me die. Слышим биби-реакцию Дэвида Гетта. Sad Girls. И много других классных хитов на подходе. Скоро стартуем. 45 минут нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей.

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 8 вечера.

0: Неужели French Montana, David Guetta на Европе Плюс? Хорошая компания собралась. Shine называется вещица. Ну, а завтра утром хорошая компания у нас соберется здесь в эфире. С 7 до 10. Вэл и Вики, бригада У, возвращается после выходных. Так что обязательно подключайтесь. Настроит вас правильно на новую неделю. Будет не скучно. С 7 до 10 бригаду. Ну и, конечно, не забывайте про живой завтрак, который состоится 25 сентября.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хват свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
5: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европы Плюс.
4: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
3: Вход.
2: Можно я скажу?
3: Не-а.
2: Вход свободный.
4: Подробности на europaplus.ru.
6: Реклама.
7: Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
8: Кухня «Дельта». И удобно, и красиво. Ведь с нами нет ничего невозможного. Кухня по индивидуальным заказам. Дизайн-проект в подарок. Отличное качество и сотни довольных клиентов. Кухня «Дельта». Ленинградское шоссе. Владение 91, строение 2. ТЦ «Авангард», второй этаж. Сайт delta.kitchen.
9: Кухня «Дельта».
4: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

0: Заряжаем большой нон-стоп на Европе Плюс. 45 минут без остановок, только хиты. Мартин Гаррикс и Мадонна с нами. Bizarre. Доминик Файктор здесь. Baby Doll. Слышим BTS, Swim. И много других отличных хитов тоже услышим. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Скучно дома? Не беда. ТРЦ «Торговый квартал» знает, как сделать ваш день ярким. Новинки кино, увлекательные игры, аппетитные угощения и шопинг с удовольствием. Подпишитесь на нас ВКонтакте и будьте в курсе всех акций и розыгрышей. Клин. Советская площадь, 5. Категория 18+.
2: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 9 вечера.

0: Bizarre. Это дуэт, который смог нас прошедшим летом приятно удивить. Мадонна и Мартин Гаррикс на Европе Плюс. Ну а скоро вполне ожидаемый дуэт сможет вас тоже приятно удивить. 25 сентября в клубе ВК Стадиум «Живой завтрак Бригаду» состоится. Вэл и Вики будут на сцене. Много классных артистов тоже будет на сцене. Ну и вы, я надеюсь, тоже будете. Приходите. Вход свободный абсолютно. 25 сентября «Живой завтрак с Бригадой У». Пока же у нас здесь Алекс Уоррен, слышим Fever Dream и дождемся Coldplay We Pray через пару минут.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину местами кратковременный дождь. Температура плюс 14 градусов. Ветер западный – 3 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно. Плюс 11, плюс 17 градусов. Ветер западный – 4 метра в секунду.
3: Добро пожаловать за яблоками в садовый центр «Вельга». Реализуем сезонные сорта собственного сада в Клинском районе. Вкусные, сочные, ароматные. Успейте попробовать. Клин, коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама. Где выбирать мебель? Конечно, в салоне мебели кухни. Все подбирают индивидуально по размеру. Доставляют и собирают аккуратно и быстро. Кухни, комнаты. У меня вся обстановка в доме от салона мебели кухни. И скидки. Город Клин, Станционная 10, Владение 2, ТЦ «Ваш дом». Второй этаж. Сайт soblaznmebel.ru. Есть в соцсетях.
5: ИП Ларионов Владимир Павлович. ОГРНП 315-502-300-003-342.
6: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
7: Любишь Еврохит ТОП 40? Заходи на europaplus.ru.
8: Выбирай и слушай. Let's go!
9: Европа Плюс ТОП 40.
10: Онлайн.
11: 40 лучших треков.
12: Hi, this is your boy Flo Rida.
13: This is Nicki Minaj.
14: David Guetta.
15: We're One Direction.
16: This is Carly Rae Jepsen.
17: I'm Calvin Harris.
18: Европа Плюс ТОП 40.
19: Высокая концентрация хитов.
20: Топ мьюзик нон-стоп.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Отличная танцевальная новинка в нашем плейлисте. Let me forget you. Это Warrener и Lauren. Можно уже поддержать, если нравится, в нашем чарте Еврохит ТОП 40 на сайте europlus.ru. Заходите. На следующей неделе можно голосовать по новой до пятницы. Так что время есть выбрать любимчиков. Пока же. Тедди Свимс на подходе. Услышим Mr. Know It All. И дождемся Басты и Майя Мишель, если я буду танцевать. Совсем скоро.
1: Реклама. Дверной вопрос не вопрос.

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: хотела.
1: Бас принимаю Мишель на Европе Плюс. Если я буду танцевать, ну, если хотите потанцевать, то можно включить всегда наш подкаст «Резиденс». Заходите на сайт europlus.ru, легко там все найдется. Так что welcome, там много классной электронной музыки. Пока же здесь у нас «Gorillaz», «Feel Good», и дождемся Кайро через пару минут. «Sour» на Европе Плюс.

0: Gorillaz на Европе Плюс и Feel Good в финале этого часа. Надеюсь, именно так вы себя и чувствуете. Под занавес выходных отлично отдохнули, подзарядились. Смело продвигаемся потихоньку в сторону понедельника. Ну, под лучшую музыку. На старте нового часа у нас Медуза, Don't Wanna Go Home. Совсем скоро.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: 10 вечера в Москве.

ритмичный трек от Two Colors на Европе Плюс. Примадонна, 22 часа и 19 минут в Москве. Всем привет, всем отличного отдыха. Продвигаемся потихоньку в сторону понедельника. Надеюсь, вы готовы к новой неделе, к новым свершениям. Ну, если что, завтра еще с утра подключайтесь. Подготовиться вам помогут ребята из бригады Вэл и Вики, 7 до 10 здесь на Европе Плюс. Пока же, здесь у нас Temper City. Немного рок-ритмов тоже добавим, Self-Aware. И дождемся лирик аутентичная. Скоро-скоро. Disco X on the

0: Эпичный это лирик на Европе Плюс. Парень, который, наверное, уже поставил будильник на 5 утра на 25 сентября, чтобы прийти и выступить на живом завтраке при году, конечно же, с 7 до 10. Живой завтрак 25 сентября. Клуб ВК Стадиум. Вход абсолютно свободный, так что всех ждем. А пока же продвигаемся далее вместе с Тейм Импалой и Дженни. Слышим Дракула. И дождемся Кири Лики и Бамбалео. Скоро-скоро.
1: Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров, любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле, Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта, mosconcert.moscow.
2: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4.
3: Европа Плюс.
2: Твоя свобода выбора.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
2: Топ 40. New.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Только хиты без остановок. Заряжаем нон-стоп на Европе Плюс. С нами в это время Cat's Eye, Animal. Слушаем Сидерленд, Ту-ту-туру. Клан Карусель тоже здесь. Ride. В общем, проведем время не скучно, очень музыкально. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+. С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито-авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
9: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
10: Европа+.
1: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 23:00.

0: Cats, они Robbie Blues и Animal. Ну, наверное, если проводить какие-то ассоциации с животными, то, скорее всего, все похожи сейчас больше на ленивцев под занавес выходных. Но зато отлично отдохнули, да, продвигаемся в сторону новой недели. Взбодриться завтра утром вам помогут ребята из бригады. Подключайтесь с 7 до 10 здесь на Европе Плюс, в Эл и Вики. Пока же здесь у нас один из участников живого завтрака бригады. Это Тима Белорусских, услышим его вещицу «Мысли». И Миша Миллер, Алекс Вилея через пару минут. Бам-бам, дождемся.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину местами кратковременный дождь. Температура плюс 14 градусов. Ветер западный – 3 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно. Плюс 11, плюс 17 градусов. Ветер западный – 4 метра в секунду.
1: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Европа плюс точка ру.
4: Просто зайди на сайт и слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.

Sunshine. Ну, надеюсь, также блестяще прошли у вас выходные. Классно отдохнули. Продвигаемся далее под лучшую музыку. Впереди у нас красивый трек от Dati, Take Me There. И дождемся дуэта Another Talk To You. Скоро-скоро.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. 30 минут только музыки на старте понедельника. С нами в это время Богдан Медведев. Count on me. You can count on me. Heaven, Kitten, Aragon, I run. Слушаем Доминика Файка, Baby Doll. И много других отличных хитов тоже услышим. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
2: Лирика Йова, Богдан Медведев.
3: Лирика Йова, Тима Белорусских.
2: Тима Богдан, Лирика Йова.
3: Хвост свободный. Давай перепишем.
4: Да не, вроде нормально сказала.
5: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
0: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европа Плюс.
5: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
2: Вход.
3: Можно я скажу?
4: Не-а.
3: Вход свободный.
5: Подробности на europaplus.ru.
6: Реклама. Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на avito.ru. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
13: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Шагаем в понедельник, столица полночь.

Богдана Медведя, которая, я уверен, вживую звучит просто невероятно. И у нас есть возможность это оценить, поскольку Богдан Медведя примет участие в живом завтраке с бригадой У 25 сентября. Так что послушаем, посмотрим и на месте обсудим, насколько хорош трек. Приходи обязательно, будет круто, будет много приятных сюрпризов и подарков от Вэлла и Вики, будет много вкусных угощений, плюсом оторвемся под лирика Айову Звонкова и Тиму Белорусских. 25 сентября, клуб ВК «Стадиум», начнем в 7 утра. Вход абсолютно свободный. А что касаемо музыки, то услышим Роджер Санчес, легендарный хит Lost, Тедди Свимса, Soul, тему Mr. Know It All. И все это поставлю уже я, Олег Шишкин. Привет всем и отличной ночи.

Sad Girls. Это коллаба в лице Биби Рекс и Дэвида Гетты. Дуэт, проверенный годами. И даже заявками на Грэмми в свое время. Надеюсь, что Sad Girls не исключение. Также будет номинирована на следующую церемонию вручения. И очень надеюсь, что в этот раз, ну, все у ребят получится. Окей, уже 0.33 в столице. Предлагаю более не задерживаться, поскольку на подходе еще одна классная компания, в которую вошли Алок и Халид. Классная вещица Dive Into Me. Также послушаем один из моих любимых треков последнего времени. Проект из Гамбурга, Нептуник. What If и Marshmallow, Portugal Women, Phoenix буквально через пару минут на Европе+.

0: Non-stop. За это время мы услышим Мизма и крутейший трек Hello. Да, отменная солнечная тема. Будут и новинки Вораннер и Ларин. Let me forget you. И легкая электроника от The Second Voice. Let me be. И это лишь малая часть того, что я приготовил, так что смело остаемся с Европой Плюс.
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторос».
3: Европаплюс.ру.
4: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Час ночи в Москве.

0: заявляет о себе далеко за пределами родной сцены. В активе уже имеет золотую сертификацию, большую армию слушателей, а его свежие треки собирают десятки миллионов прослушиваний на стримингах. Похоже, что имя Мизма стоит запомнить уже сейчас. Этот парень еще не раз появится на музыкальной арене. А в следующие 15 минут предлагаю послушать Two Colors и новинку Примадонна, чуть раньше Айова, которую мы услышим на живом завтраке с бригадой У уже 25 сентября. Хит «Мы», а раньше всех Рэй Далтон и Blade Running.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину пасмурно, температура плюс 12 градусов, ветер западный, 2 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 11, плюс 17 градусов, ветер западный, 4 метра в секунду.
3: Добро пожаловать за яблоками в садовый центр «Вельга». Реализуем сезонные сорта собственного сада в Клинском районе. Вкусные, сочные, ароматные. Успейте попробовать. Клин, коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Примадонна, горячая новинка на Европе Плюс, от дуэта, у которого за плечами далеко не один мировой хит, крупнейший фестиваль планеты и почти 5 миллиардов прослушиваний на стримингах. А Примадонна вышла всего несколько дней назад, если мне не изменяет память, то 4 сентября, так что самое время знакомиться. Работа, да, работа очень достойная. Следующие на очереди девчонки из кей-поп-группы IVE в составе Дэвида Гетты, хит Supernova Love, и услышим Temper City, Self-Aware.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

Европа плюс. Just when you think you finally let go.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Окей, замолкаю на эти 30 минут, чтобы не мешать разговорами, а вот музыки насыплю с лихвой. За это время мы услышим Филатова и Кереса и Денниса Фёрста «Sweet Summer Night».

0: Nicki, Lil Nas X. Классная вещица. Start Walking. Вот такие планы на эти полчаса, так что смело остаемся с Европой Плюс.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Если в чатик приходит сообщение 666, это означает на китайском «восторг». Все потому что «лиу-лиу» — это по-китайски 666, «лиу-лиу-лиу-лиу» — а созвучно за словом.
5: Созвучно, как будто бы полицейская машина рядом едет. «Лиу-лиу-лиу-лиу».
1: По будням с 7 до 9 вечера.
6: На Европе Плюс.

0: Радиоплюс.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Точно, московская 2:00.

0: Денис Фёрст на радиостанции номер один в России Sweet Summer Nights. И да, сладких летних ночей уже не хватает, хотя и лето вроде только вот закончилось. Но ничего, к выходным синоптики обещают отличную погоду, так что захватываем эти моменты, побольше проводим время с друзьями, родными, прогуливаемся, дышим свежим воздухом и не забываем установить в телефон наше новое мобильное приложение Radio Hub, где Европа Плюс и любимая музыка звучат в режиме 24/7. Там все наши музыкальные потоки разных стилей, подкасты всех наших шоу, ссылка для скачивания есть на сайте europaplus.ru. Заходим и смело загружаем. Я же пока расскажу, что услышим далее. Например, Армина Ван Бюрена и Шерандон Адель, In and Out of Love, крутейший дэнс-трек, а еще Дати, Take Me There. Только прежде Алекс Манойлов спешит напомнить про...
1: Еврохит ТОП 40. Алекс Манойлов.
2: Лучший старт. Cat's Eye, Animal. Мощный взлет, Баста и моя Мишель, если я буду танцевать. Номер один. Шакира и Burna Boy, Die Die. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.

0: Ночные посиделки, Slow Down, это Дивок на Европе Плюс, столице 2.33, уверенно летим в новую рабочую неделю на старте понедельник, который встретим вместе с бригадой У, конечно же. Они знают, как нужно правильно задавать темп первому рабочему. Улетные игры, крутые подарки, сейф с деньгами и масса отличного настроения. Так что, кто желает прибыть сегодня на работу с улыбкой, то присоединяемся смело. Старт 7 утра по московскому времени. А пока ловим еще одну подборку, в которую вошли такие хиты, как Meet Me in the Dark, от Ава, еще Сидерленд и свежая, задорная, вирусная вещица Ту-ту-туру. А еще Сони Фадера с порцией забойных танцев. Think About Us уже через 3 минуты на Европе Плюс.
1: Европа Плюс.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Мартин с новинкой Shine. И о представителе немецкой электронной сцены Алеф Арбин, Рене Миллер, Body Talk. Вот такой интересный, далеко не полный список того, что впереди. Это 30 минут только музыки. Это Европа Плюс.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
1: Да не, вроде нормально сказал.

0: 5 сентября, 7 утра, клуб ВК-стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 3:00.